0: правду, матушка, чтобы жить красивее. Эх, сударушка, дай ты нам надежду, а? Да. Эх, сударушка, дай же нам надежду, чтобы жить красивее.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.

0: Зачем я нужен Богу в такую тьму, в такую тьму? Да и вообще, зачем я нужен Богу в такую тьму, в такую тьму?
1: А кругом дурман да похмельный бред, и в потемках бродят стада. И стада забыли, как блещет свет,

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: кармане жду орегано.
1: И вечер пятницы, и завтра выходной. Куда так тянет? Скажи-ка, Саня.

0: свой и уже знаешь всех в лицо.
1: Как это не буду? Олега, колену налей.
2: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
3: Я боюсь звонков в пять утра, когда кто-то мне ломится в дверь. Кто-то скажет, что вам пора одеваться, да побыстрее. Кто-то дверь толкнет сапогом и шинели стряхнет на пол снег. Это вспомню, все я потом. Закричать так хочется, нет. А за стенкой встанут сыны, хотя спать им надо еще. Не досмотрят детские сны. Поцелуй меня горячо. На минуту тебя обниму. Ты ж в глаза мои посмотри и запомни мою седину. Детям после все расскажу.

до машины путь метров пять. Для меня шел длиною в год. Интересно, за что ж опять я попал в такой оборот? Люди спят еще по домам, а на улице воет метель. Сообщите друзьям и врагам, что меня ждет

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
2: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мне друзей, приятелей, поле возверни.

лишь Господь Бог, женщины и матери.

плече моя судьба. Злые языки молчать не станут.

больше никого.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

весенний свет, и печали как будто нет, и мы прощены с тобой навек. Прикосновение рук и запах твоих волос —

свое берет. Новые ждут дела, наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страже.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

Советская малина врагу сказала нет. Поймали того супчика, забрали чемодан, забрали деньги франк и жемчуга стакан. Мы сдали того фраера войскам НКВД. С тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде. Меня благодарили власти,

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Я приехал сюда, захотел миллион, очень быстро его заработал. Я закона не знал, я нарушил закон, и меня

Я держусь, как в законе учили. Я в бегах от властей, я не вижу семью. Без меня моя дочь подрастает. В одиночестве ем, в одиночестве пью. Не заснуть, хоть уже расцветает. Прокурор и судья не дождутся меня. Не понять им, что я невиновен. Но компьютеры в памяти прочно хранят обо мне много всяких хреновин. Мне лицо поменять предлагали врачи. Имя, паспорт, узоры ладоней. И тогда лишь о прошлом своем замолчи. Навсегда ты уйдешь от погони. Не хочу, не хочу, не могу быть другим. Лучше.

я по свету кручусь, заметая следы. Третий день проживаю я в Чили. Мне пока что везет. Ухожу

остается надежда, что закончится эта большая беда. Заживу я красиво, как прежде. Как закончится эта большая беда? Заживу я красиво, как прежде.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутинская.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

играть в любовь. Я в этом убеждаюсь вновь. И в той игре никто с тобою не сравнится. Ты здесь всегда в своей среде, как рыба вольная в воде, как рыба вольная в воде, как в небе птица. И что живешь ты влюблено, и символично, и смешно, и символично это, и смешно,

как этот грешный мир, наверное. Пусть тебя влюблено, половина влюблено, пусть расстаться пора нам давно. Пусть любовь твоя игра, все равно по вечерам снова тянет меня влюблено. Пусть любовь твоя игра, все равно по вечерам снова тянет меня влюблено. Ты дверь откроешь в тишине,

рядом с нами ложь. Ведь не себя ты отдаешь. Нет, не себя ты отдаешь, а только тело. Себе твержу я вновь и вновь. Не может плотская любовь. Не может плотская любовь быть настоящей. Так почему же все равно? К тебе я езжу влюблено. К тебе я езжу влюблено. Все чаще.

Не отпускайте женщину на юг. С ней происходит все помимо воли. Забудет все, чему учили в школе. Не отпускайте женщину на юг. Не отпускайте женщину на юг. Они косят под школьниц и студенток. Их так.

чудо вдруг. Ни на кого из предков не похоже, да и к тому же еще со смуглой кожей.

0: музыки много. Шансон один.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час, а

сирота, революционный сын страны своей босой. Дайте медный грошик, господин хороший, вам вернется рубль золотой. Ой-ой, дайте медный грошик, господин хороший, вам вернется рубль золотой. На грошик этот Леденцов.

парень, дай закурить. Табачка дымок щекочет ноздри босикам, а за папироску тетка очень просто мне насыпет семечек в стакан коммунистический. Вам шлю привет.

свет. Стало холодать под вечер на чердаке. Грех сказать, но только было при царе теплей. Лужи ночь сковала, крыша одеяла, а перина шкаф без стенок и двери. И снится мне.

облезлый кот. Я мальчишка, беспризорный голь, сирота, революционный сын страны своей босой. Дайте медный грошик, господин хороший, вам вернется рубль золотой. Ой, ой, ой, дайте медный грошик, господин хороший, вам вернется рубль золотой. Я депутат советской улицы, выдали мандат на чердаке. Мне дремлет старик на лавке древний, кто был ничем, тот стал никем. Дремлет старик на лавке древний, кто был ничем, тот стал.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

лиц. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить

вовек красивой. Даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука тонка.

прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти.

кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся с специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал. Жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
5: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материальное дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики, или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Я говорил, люблю кому-то. Давай считать, что я им врал. Это так в самом деле. Я тебя среди всех выбирал. Они дубы 7 дней на неделе. Все бы врал я.

это так в самом деле. Я куда-то все шел не туда. Но если б знали мы все и умели, скучно было бы жить, Господи.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Потребности армии в личном составе полностью удовлетворены. За полгода контракты с Минобороны подписали около 200 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В частности, по его словам, удалось набрать хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. Туда на службу поступили около 40 тысяч военнослужащих. При этом более 16 тысяч россиян за это время отправились в зону СВО добровольцами. В мобилизации нет никакой необходимости, подчеркнул Медведев. Количество городов-побратимов России и США сократилось вдвое, с 60 до 30, из-за конфликта на Украине. Об этом РИА Новости заявил почетный президент Американской международной ассоциации городов-побратимов Билл Борум. По его словам, контакты между такими городами сейчас носят эпизодический характер и поддерживаются преимущественно по инициативе американской стороны. Активное развитие связи между советскими, а затем российскими и американскими городами происходило в 80-е и 90-е годы. Муниципальные и общественные обмены рассматривались как один из инструментов преодоления наследия холодной войны. Старшеклассники с 1 сентября следующего года будут изучать 5 предметов по обновленным программам. Речь о физике, химии, биологии, математике и информатике, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки и усилили практическую составляющую. Доля жилья в аренде среди недавних новостроек столицы достигает 70%. Речь о комплексах с апартаментами в Москва-Сити, районах Филевский парк и Хорошовский. Кроме того, значительный объем съемного жилья сосредоточен в панельных домах внутри Садового кольца. Там доля арендных квартир составляет 30-40%. Это, например, Новый Арбат и Большая Полянка, рассказали РИА Недвижимость аналитики. Кроме того, в жилых комплексах комфорт-класса в Очаково-Матвеевском, Текстильщиках, Гальянове и Солнцеве доля сдаваемого в аренду жилья достигает 35-45%. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: безнадежно далекая.
1: А за окном осень простывшая,
0: кажется сном, словно ты бывшая, недолюбившая.

0: сказали. Мы просто захотели вернуться назад.
1: Ну вот оно, ключевое с утра, и сразу же очень важные мысли. Алексей Брянцев и Елена Касьянова недолюбили. Понятно, сюжет не получил развития, а вот недосказали, ох, как это важно. Господа хорошие, ну не умеет никто мысли читать, поэтому пока вами не сказано, для другого человека, для близкого, для знакомого, незнакомого, не имеет значения, не существует. Поэтому я всем вам желаю здравствовать, прекрасного дня в нашей компании. Искренне желаю.

0: Реклама на радио «Шансон». Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ради настоящей истории любви, ну, действительно стоит пойти на какие-то уступки, и даже если... Ну все, накал страстей просто тарантинский или итальянский. Кто-то первый же должен пойти навстречу. Ну, пусть это будет музыка на волнах душевного радио.

0: просто шутка.
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
1: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
4: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
3: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
4: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
5: Акция действует до 31 июля.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
7: А вопросит долг, я займу.

тысячи. Вдогонку летит, как знаешь. Ну что ж тогда, как хочешь, расходимся некрасиво.

0: Сергей Любавин, а счастье? Кстати, счастье у нас в мелочах, в путешествиях и во впечатлениях. Ну, как на мой взгляд. За всем этим отправляемся принять участие в бархатном шансоне с 24 по 30 октября. Титаник Делюкс Гольф Белек — это место проведения. Турция, Средиземноморское побережье. И Сергей Любавин там будет, Михаил Шуфутинский и другие наши звезды. 12+, возрастное ограничение, подробности на нашем сайте.
1: Пропали с радаров, для кого-то совсем незаметно.

0: шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Кого-то обжигает страсть, а меня изнутри испепеляет вопрос к вам, наш драгоценный. Вот скажите, вы как общаетесь с нейросетями, с искусственным интеллектом, с голосовыми помощниками, которые используют эти модели? Сложно, конечно, но можно. Что подтолкнуло? Это масса видео, где один искусственный интеллект общается с другим. Но мы-то по-другому мыслим. Рассказывайте, какой у вас опыт? Обманывает, не обманывает? Пишите.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: тысячи звезд одну, самую яркую.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

0: Хасон.
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Экономика России остается открытой. Страна активно торгует почти со 180 государствами мира. Об этом рассказала РИА Новости ректор Всероссийской академии внешней торговли при Минэкономразвития Виктория Идрисова. Она отметила, что вектор внешнеторговой деятельности сильно изменился. Еще 5 лет назад более половины товарооборота России приходилось на западные государства, прежде всего страны Европы. Сейчас эта доля упала до 20%. Большее значение играют страны Азии, Африки и Латинской Америки. Львиная доля товарооборота приходится сегодня на Китай, Индию и Турцию. Министерство транспорта намерено сделать поездки в такси для семей с детьми дешевле. Ведомство разрабатывает соответствующие изменения в законодательство, сообщает РИА Новости. В министерстве напомнили, что с 1 июня в Уфе действует пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. По результатам эксперимента власти рассмотрят возможность расширить его на другие регионы. В Госдуме хотят обязать рестораны обеспечивать посетителей бесплатной водой. С инициативой выступил зампред Думского комитета по экономической политике Михаил Делягин. Он обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову. По словам депутата, сейчас многие точки общепита устанавливают завышенные цены на питьевую воду. Ранее стало известно, что кафе и рестораны стали чаще сокращать ассортимент блюд, чтобы компенсировать рост издержек и нехватку персонала. За последний год некоторые заведения уменьшили меню примерно на 17-20%. Численность амурского тигра в России с 2013 года выросла почти вдвое и составляет сегодня не менее 750 особей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки. Увеличить популяцию помогла системная работа, включая создание особо охраняемых территорий, борьбу с браконьерством и подкормку животных. Каждый тигр в России стоит на учете. Мониторинг ведется по следам, фотоловушкам и генетическому анализу. Сегодня отмечается Международный день тигра. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

сажав. На самом ветреном причале, где все прощаются, дрожат.

попадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля будет мед. Пусть все закончится в начале с улыбкой милой.

0: Новый музыкальный час Александр Васильевич Новиков открыл. С вами на волнах Душевного радио Денис Денисов. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, в конце минувшего часа поднял я тему общения вашего с искусственным интеллектом. И вот буквально спросил, и тут же получите новость. Открылся первый ИИ-ресторан. Но, насколько мы знаем, эти самые помощники подхалимничают, лукавят, иногда даже обманывают. Расскажите о своем опыте общения с ними. Пишите 909-955-103.0.
1: Ты надежда моя и опора, ты любовь моя

потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит

0: болит, а сердце ждет.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ООО «ФВВ». ОГРН 123-770-047-19-19. 141-141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, что мы имеем? Вопрос, который я задал, это опыт вашего общения с искусственным интеллектом, голосовыми помощниками. Каков он? Положительный или же ловили на подхалимстве, обмане и прочее? Да и как? Как это все происходит? Вот Светлана из Алексина рассказывает, что пользуется умной колонкой для того, чтобы слушать радио Шансон, ну, иногда кое-что спрашивает. А еще фотографии генерировала. Оценили. Надежда Устинова в целом не приемлет это общение. Ну, что ж, в некоторых моментах я вас поддерживаю.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
3: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
2: Да здесь космический выбор и земные цены.
4: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне проблем с топливом на заправочных станциях предприимчивые блогеры всех мастей начали рассказывать о том, что бензин можно произвести чуть ли не в домашних условиях. Сразу скажу, идея так себе. Бензин – это результат сложнейших технических процессов. На МПЗ сырье проходит 5 этапов со страшными названиями – ректификацию, каталитический крекинг, реформинг, гидроочистку и лабораторный контроль качества. Без всего этого никакой магии не выйдет. По рецептам блогеров можно получить максимально сомнительную жижу с тяжелыми фракциями, смолами, кучей примесей и моментально всем этим убить двигатель автомобиля. И да, манипуляции с углеводородами невероятно опасны. Пары легко воспламеняются от любой искры, даже от включения электрочайника. Так что если вы не владеете НПЗ, лучше заехать на заправку и 15 минут подождать своей очереди. Это самая невероятная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Ходьба, это хорошо. Ходьба помогает и моторчику работать, да и ножкам нашим лимф качать и прочее, прочее, прочее. Да и воздухом дышать, и общаться. Что, собственно, нам и говорят ваши сообщения. За личное общение. А это современный люкс. Никакие искусственные интеллекты, агенты и псевдопомощники не смогут этого заменить. Поддерживаю, жму руку каждому, кто написал нам сообщение. Спасибо вам.

0: Шансон. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Окончен путь, устала грудь.

0: Я думаю, вы прекрасно знаете, почему лекарства горькие. Но если вдруг не задумывались, я тогда приоткрою эту занавесу тайны. Дело в том, чтобы мы не переборщили с ними. Или случайно, когда что-то взяли и поняли, это нужно аккуратненько употреблять. А есть лекарство, которое приятно и на вкус, и помогает, и принимать можно без ограничений. Это музыка на волнах радио «Шансон».
1: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один вечер.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Картофель в России подешевел более чем на треть в первом полугодии. В среднем розничные цены на базовые социально значимые продукты в торговых сетях снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли. Так заметно подешевели свекла, рис, капуста, лук. В топ-10 также вошли сливочное масло, соль, свинина, мука и морковь. Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты с начала года последовательно снижалась, а в июне стала отрицательной. Учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с разговоров о важном. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В День знаний для первоклассников предусмотрено знакомство с учителями и одноклассниками. Для первокурсников колледжей организуют встречи с кураторами, работодателями и выпускниками, церемонии вручения студенческих билетов, экскурсии по мастерским и лабораториям. Большинство россиян выбирают подарки заранее. 63% граждан покупают презенты за несколько недель до события, 30% за 2-3 дня. Это показало исследование одноклассников и портала «Новости Mail». Выяснилось, что чаще всего россияне хотели бы получать полезные в быту вещи, а также деньги или подарки впечатления. Примерно половина опрошенных тратит на подарок от 1 до 5 тысяч рублей, почти треть от 5 до 15 тысяч. В региональном разрезе оказалось, что на Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка здесь важнее, чем где-либо. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками. Исследование провели в рамках инициативы «Народный день подарков», которую одноклассники отмечают 24 июля. Главная идея — напомнить, что подарки можно дарить просто так, без повода, а не только по календарным праздникам. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16. Во второй половине дня ожидается дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Будьте здоровы. Вы на волнах радио «Шансон». С вами Денис Денисов.
1: Последняя на станции изба, смородина в саду набрала силы.

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить, все радостью дыша? Совсем.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну что же это за такой дорогой, если он даже не подозревает, что она, та самая дама, единственная и неповторимая. Ну хорошо, хоть Катерина Голицына этот вопрос подняла в песне, ну, хоть и не вчера, но все равно он актуальный. Мы же знаем, что каждый из наших слушателей, он особенный. Да, объединяет нас душевная музыка. Любимый жанр, шансон, но по сути... Мы и собеседники интересные, и талантов у нас много.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда,

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

меня есть друган, он веселый пацан, кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем, вместе песни поем, и о нем мой печальный рассказ.

не спал, и при этом ему хоть бы хны. А мимо девушка идет, он встает, и вторая идет, и он встает, и четвертая идет, опять встает. Вот он какой вежливый.

0: перестать без разбору вставать. Если это не делаю я, толковал я про то, только толку-то что? У него на уме лишь одно. И сейчас он опять не дает мне скучать, так как девушек рядом полно. А мимо девушка идет, он встает. И вторая идет, и он встает. И четвертая идет, опять встает. Вот он какой вежливый такой. Вот он какой вежливый такой. А мимо девушка идет, он встает.
1: Он встает.
0: И вторая идет, и он встает.
1: И он встает.
0: И четвертая идет, опять встает. Вот он какой, вежливый такой. Вот он.

0: меня есть друган, он большой хулиган, кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем, вместе песни поем, и о нем мой печальный рассказ. Ну вот опять, мимо девушка идет, он встает,
1: он встает.
0: И вторая идет, и он встает,
1: и он встает.
0: И четвертая.

Вежливость, этикет – это те самые правила, которые добавляют вам, в принципе, очков, когда вы появляетесь где-то вместе незнакомым. И даже ваши близкие будут замечать изменения, если вдруг вы будете вводить какие-то новые правила в поведении. Ну а что, вежливость – это, знаете ли, язык изысканный.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: как минимум для сравнения и сверки выберем время. По Москве сейчас 9:49, и в скором времени уже приблизимся к обеду. Да, скажете вы, только день рабочий начался. Ну и что? О приятном, о хорошем тоже нужно думать. Кстати, экватор-то недели уже вот он. И что? Микроотпуск близко. Главное, чтобы он был в компании «Радио Шансон».
1: Знаешь, боль не навсегда.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
2: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
1: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
3: Акция действует до 31 июля.

0: Радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Свыше 43 тысяч мигрантов выдворили из России в первом полугодии. Это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. До прошлого года выдворение применялось исключительно по решению суда. В феврале 2025-го вступил в силу федеральный закон, который наделил МВД правом принимать такие решения во внесудебном порядке. На прошлой неделе был принят закон, который более чем в два раза расширил перечень правонарушений, предусматривающих выдворение. Студенческие семьи с сентября смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Вузы обязаны публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, а также создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев. Речь о семьях, в которых оба супруга, студенты в возрасте до 35 лет включительно, обучающиеся по программе среднего профессионального или высшего образования. Только 16% сделок на рынке жилой недвижимости России проходят с частными домами. Остальные 84% приходятся на квартиры, сообщили газете «РУ» аналитики. При этом в ряде регионов сделок с частными домами намного выше, чем в среднем по стране. Например, в Чечне 50%, в Дагестане 49%, в Калмыкии 39%. Все это регионы с высокой долей сельского населения. Минимальные показатели ожидаемо в Москве и Санкт-Петербурге, где почти нет частного сектора. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Кутукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +16. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Чтобы счастливому куда-то двигаться, нужно быть как минимум здоровым. Боль в суставах не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности – коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. Нейроклиника. Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона, вы на волнах радио Шансон. И прямо сейчас Стас Михайлов будет нашим проводником к Белой реке.

Артур Денко, «Сердце выбрало тебя». И знакомо нам это состояние, когда еще непонятно, а мы будто ощущаем магнит в человеке, которому тянет. Ну что ж, доверяйте своему сердцу. Оно, по большей части, гораздо более мудрое.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

Кокетка меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка. Давно таких Господь не создавал.

моя боль. Холодная, как изумруды, глаз, прошедшая уже сама собой. И сладкая, как будто первый раз. Ты просто листик, упавший вниз. Ты выигранный в детстве мячик-приз.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Итак, звук рынды возвестил о том, что сейчас все навострили ушки и слушают радио «Шансон», те, кто оставлял заявки, да и даже просто любопытствующие, потому что вопросы интересные, увлекают и захватывают. Ну, а мы выбираем номер из тех счастливчиков, которые зарегистрировались. Но нет, они не только счастливчики, они еще и смельчаки. На сайте radioshanson.ru в разделе «Счастливая каюта» и хотят попытать удачу и отправиться в круиз. На лайнере «Астория Гранде». Чудо чудесное, диво дивное. Пришла пора нам набрать номер заветный, случайным образом выбранный, познакомиться с тем, кто окажется на той стороне трубочки. Алло, здравствуйте. Радио «Шансон», Денис Денисов.
2: Да, здравствуйте.
1: Давайте знакомиться. Как вас зовут?
2: Меня зовут Ирина.
1: Очень приятно. Ирина, у вас прям чудесное настроение. Что, не ожидали, что мы вам позвоним?
2: Конечно, не ожидал.
1: Ой, ну все, счастье, радость, вот оно. Итак, вы в отпуске трудитесь? Не отвлекаем?
2: Нет.
1: Ха, конечно, радио «Шансон» не отвлекает. Это очень нам приятственно. Напомню, что же нам предстоит с вами сделать. Ответить на 3 вопроса за 1 минуту. На каждый вопрос я даю варианты ответов, чтобы или помочь, или запутать. Тут уж не знаю, кому как выходит, получается. Вы готовы?
2: Готова.
1: Ну и чудесно. Даю таймер.
3: Время пошло.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов в своей песне предупреждают: раз женился, и продолжите строчку. Терпи, плати, не вой.
2: Не вой.
1: Зафиксировали. А в каком из этих фильмов не снималась Ирина Муравьева? Самая обаятельная и привлекательная — «Карнавал. Собачье сердце».
2: Сердце собачье.
1: Принято. Как называется историческая часть Стамбула, где находится Голубая мечеть и Айя София? Султан Ахмед, Бейоглу или Бишикташ?
2: Первое, по-моему.
1: Султан Ахмед. Бейоглу, Бишикташ. Первое – это Султан Ахмед.
2: Бейоглу.
1: И Бишикташ. Так, времени совсем чуть-чуть, принимайте.
2: Бишикташ.
1: Вы третий вариант сейчас называете. Бишикташ, Бейоглу или Султан Ахмед. Вы успокойтесь. Стамбул, Голубая мечеть, Айя София. Давайте окончательный ответ, мы пробежались по всем. Ну?
2: Второе.
1: Бейоглу.
2: Да.
1: Слушайте, ну вот как у меня получается запутать? Вы же правильно сказали, Султан Ахмед. Ну как так? А потом взяли и перепрыгнули. Всячески пытался вас отвести от этого выбора вашего. Но вы настойчивы оказались. Ладно, это все на самом деле детали, мелочи. Кому-нибудь приветы будете передавать?
2: Да, передаю привет своему любимому супруге Диме.
1: Так.
2: И желаю, чтобы все было у него хорошо. Я тебя люблю, Димочка.
1: Ой, как прекрасно. С утра, да пораньше, да такое признание. Ну, чудное. Вам спасибо. И спасибо, рассказывайте вам всем друзьям и знакомым, что действительно радио «Шансон» звонит. Договорились?
2: Спасибо вам большое.
1: Вам спасибо. Ну, господа хорошие, свои желания, свои решения четко нужно доносить и стоять на них до конца.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

кричат, бегут колесики гуськом, спешат, хотят пугнуть парнишечку сибирским холодком.

Он слез, смахнул, тайком тихонечко вздохнул, тайком тихонечко вздохнул. Бегут деньги, бегут неведомо.

зеленым бородам. И вдруг гляжу, собаки мчатся по запутанным следам, а я ушаночку поглубже натяну и в свое прошлое с тоскою загляну.

0: поглубже натяну и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну, вздохну.
1: Ну а что, накапливается и усталость, и печаль, и грусть. И даже мужчинам иной раз нужно всплакнуть от счастья, к примеру. Но слезы-то от счастья тоже соленые. Это мы помним из слов Сергея Куренкова, правда? Мудрость житейская. Шансонь-то скрыта еще какая. Да, Марк Утиза сейчас о чем нам расскажет? Давайте послушаем.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве. Говорю сам себя, жалея, пред началом любовь голодна.

0: Самсон.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Дефицит кадров в российском здравоохранении сильно сокращается благодаря программам поддержки специалистов. Это, например, земский доктор, земский фельдшер, а также дополнительные социальные выплаты в первичном звене и многое другое, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По ряду населенных пунктов еще сохраняется дефицит, однако в ближайшие 2-3 года ситуация начнет меняться в лучшую сторону, уверен министр. Он также сообщил, что с этого года в программе ОМС появился набор исследований по старению. Врач оценивает риски возникновения заболеваний и проводит скрининговые исследования. Некоторые регионы начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. Российский рынок производства сыров столкнулся с проблемами из-за недостаточных продаж. Продукции выпускается слишком много для внутреннего рынка. Вынужденное снижение цен приводит к убыткам компаний, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальный союз производителей молока. На этом фоне количество новых предприятий в отрасли падает. Выпуск сыров в стране начал расти после введения продовольственного эмбарго в 2014 году. Тогда ввели ограничения на ввоз большинства европейских сыров. Однако к этому году рост замедлился даже у крупнейших участников рынка, столкнувшихся с перепроизводством. Поставки за рубеж носят ограниченный характер, а экспорт белорусской продукции в Россию увеличивается, что дополнительно давит на цены. Номера в российских гостиницах подешевели в бархатный сезон на 9% по сравнению с прошлогодними показателями. В сентябре-октябре 2026 средняя стоимость размещения составляет 6200 рублей. Наиболее заметное снижение цен наблюдается в пятизвездочных отелях сразу на 17%, до 17,5 тысяч за ночь, сообщает РИА Новости. Количество заказов практически не изменилось. Загородные отели можно забронировать в бархатный сезон в среднем за 10 600 рублей. Гостевые дома обойдутся в 3,5 тысячи. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Анатолий курсом лег на веснушки рыжие. Чуть поправив такелаж, не срабев нисколечко, он пошел на абордаж. Разрешите полечку?

0: И действительно хочется прямо сейчас, да по набережной, в развалочку, уверенным шагом, с легкой улыбкой и прищуром. Но в столице сейчас пасмурно, и особо такого желания плюс 17 прогуляться почему-то нет. Зато какое увлекательное путешествие по волнам радио «Шансон». Всегда нравится. Денис у микрофона. Здравствуйте.
1: Наша жизнь — река,

бьет река ключом, лучшее весло. Мне твое плечо. Провожаем вдаль перелетных птиц и встречаем их вновь, где назло волнам среди сотен лиц машет с берега любовь.

мне твое плечо. Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки нет пути назад, реки не бегут

мне твое плечо, лучший друг, лучший друг.

достало, так все достало. Скажи-ка, Жорик, а где наш Федя? Мы на рыбалку сегодня едем. Уж Федик с Настей готовит бойко, а Жорка мастер любой.

тачку, все загрузили, устали даже, перекурили. Сидим, ждем Жорку, он и явился, с прицепом полным раздухарился. Он там козленка припер с базара,

В лесу гуляет, нагрянул дождик и поливает. Сидим в палатке и дуем водку. Все за рыбалку, да за погодку. Утру разгонит

ночи нас кто-то мочит дубьем и сильно. Про между прочим, хорош ушибы чесать и шишки. Эвакуируем, емся, братишки. Федька с просуни, ружье хватай

ракетниц не захватили. Из всех калибров вслепую били. Да нам бы к джипу только прорваться, а там неделю можно держаться. Жорко толково метнул гранатку, больше не видел никто палатку. Я пару залпов дал из береты. Темно здесь что-то, вот вам за это. Отбились вроде, уже светает. А кто с похмелья, что понимает? Сушину ветром на нас свалило, чуть всю рыбалку не загубило. А где наш козлик? Вдруг вспомнил Жорка. Сам весь на взводе, в руках двустволка. На пуле брали после бомбежки, а лежать остались рожки да ножки.

Ну, это же по факту гимн. Гимн любого лета. Ну, и весны, и частично осени. Зимой тоже, конечно, поют, но да, там другие ритмы, чтобы согреться. А так, на рыбалку, да костерку, милое дело. А когда в приемнике шансон, так это

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Все мы с нетерпением ждем новый отечественный кроссовер «Лада Азимут». А он тем временем прошел одно из своих важнейших испытаний – боковой удар о неподвижный столб на скорости 32 км в час. Краш-тест провели по всем самым жестким мировым стандартам. Не буду томить и сразу скажу, что «Азимут» не подвел. Все системы сработали как по нотам. Ремни натянулись вовремя, боковые подушки и впервые появившиеся на «Лада» шторки раскрылись точно в срок. Даже система «Эра ГЛОНАСС» не растерялась, моментально включила аварийку и передала данные экстренным службам. Дверные замки тоже послушно разблокировались, утечек топлива не случилось. Датчики, установленные на манекене, показали, нагрузка на голову составила всего 38,4% от предельной, а остальные части тела и вовсе остались в зеленой зоне. Добиться такого результата помогли программируемые зоны деформации, крепкий каркас из высокопрочной стали и множество дополнительных систем. Серийное производство кроссовера стартует в третьем квартале текущего года, а продажи запустят в четвертом. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: здравствуй, сынок.
1: Этой песни Александр Маршал, ну, прямо-таки залез в душу. И там какие-то струны задел потаенные, и все. Лирика? Да. А без нее никуда. Отвлечемся чуть-чуть. В компании Ярослава Сумишевского.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

свет, не яркий свет, красивый вечер накроет нас в который раз своей волной. Я подойду и обниму тебя за плечи, а ты с улыбкой спросишь, что это со мной. А просто я завожусь тебя, касаясь, теряясь, влюбляясь. Ты знаешь, я не дышу и растворяюсь в твоей красоте. А просто я завожусь тебя, касаясь, теряясь, влюбляясь.

везде. А просто я завожусь тебя касаясь.

больше я не дышу и растворяюсь в твоей красоте, а просто я завожусь, тебя касаясь, теряясь, влюбляясь.

Веселые, разбитные вороваечки в эту пятницу будут в гостях у Ксении Стриж в живой струне. 31 июля, 20:00 по московскому времени. Не пропустите. Обязательно, обязательно. Наверняка это будет интересно. Мне, кстати, тоже очень хочется поскорее пятницу приблизить.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: Полдень в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России резко выросло количество машин, получивших повреждения из-за погодных бедствий в результате падения деревьев, обломков строений и билбордов. Страховщики проанализировали заявления владельцев КАСКО. С января по июнь количество таких происшествий достигло 1800, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия». Денежный объем возмещений, перечисленных клиентам, вырос на 62%, составив 156 миллионов рублей. На Москву пришлось 23% от общего числа страховых обращений. Далее следуют Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан и Нижегородская область. Федеральная налоговая служба перевела предоставление практически всех льгот и налоговых вычетов в проактивный режим. Гражданам не нужно предоставлять документы, чтобы подтверждать право на льготу. Об этом сообщил глава службы Даниил Егоров. Для получения вычета на здравоохранение, обучение, занятия спортом необходимо лишь указать счет для перевода. По прогнозу Егорова, в следующем году будет автоматизировано предоставление абсолютно всех льгот. Стоимость так называемого бургерного набора в России с 2010 года выросла в 3,5 раза. Среднегодовой рост цен на продукты для приготовления бургера в домашних условиях составил около 8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на июнь этого года стоимость самодельного сэндвича составила 145 рублей. В расчет брали стоимость булочки, котлеты из говядины, помидоров, огурцов, листьев салата, лука, кетчупа и майонеза. Представители поколения зумеров все чаще отказываются от офисной работы в пользу традиционных ремесел. Идет спрос на крафтовость и уникальность. Современные подростки и молодые люди ценят то, что сделано руками, рассказал эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова. Она обратила внимание, что в Краснодарском крае спрос на гончаров вырос почти в 2,5 раза. Зумеров интересуют такие специальности, как стеклодув, швея, мастер по дереву и ювелир. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

когда в душе живет любовь, но это же прекрасно. Мы сразу же видим все краски мира и удивляемся, насколько эта палитра богата. Угу. Так что раскройте двери своего сердечка и впустите в него. Любовь, она имеет разные проявления, в том числе и музыкальные. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте. Здравствуйте.

о себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в

друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Но вы уж не забывайте говорить своим ненаглядным о своих чувствах. Почаще. Да-да-да-да-да, признавайтесь. Какие-то комплиментики отвешивайте, но конкретика здесь важна. Не просто такой, сегодня как ты замечательно выглядишь. Это сразу наталкивает на мысль, а вчера что плохо? Девочки, они такие. Так что не давайте им мыслить двойственно или даже тройственно. Берегите себя.
1: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: Просто я устал.
1: Извини, просто я устал, и мне нужно отдохнуть. Поэтому я отправлюсь 14 ноября в Лайф-арену. И тебя, конечно, с собой возьму для того, чтобы потанцевать, для того, чтобы зарядиться позитивными, положительными эмоциями. А как иначе на всенародной танцплощадке эх разгуляй? Ну, никак. Напоминаю еще раз, 14 ноября, Лайф-арена. Для лиц старше 12 лет, а вот там-то и Владимир Ждамиров, и Шаман, и Лисоповал, и Татьяна Куртукова, и еще столько артистов, что вам точно захочется там побывать.
2: Первый снег за окном и холодный рассвет, как пророчество, мне расскажет о том и откроет секрет одиночества.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера скоро на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: рано хоронить.
1: Еще шумят в полях те самые деревья, которые для макинтоша моего предназначены. Очень популярны в последнее время. Это выраженцы. Мы, господа хорошие, жить продолжаем, потому что нужно нашу мечту осуществить. А какая она у нас? Самое что ни на есть, великое и глобальное. Я, Денис Денисов, откланиваюсь, пойду частично свою воплощать. Какая? Не скажу. Это моя мечта. Хорошего дня. До скорого.

глаза порочного Шанхая, где мстятся прошлое отцам, живут в грехах, любовь сметая.

0: вкусом.
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Новой семейной налоговой выплатой воспользовались не менее 3 миллионов 400 тысяч россиян, заявил глава Федеральной налоговой службы Денис Егоров. 1 июня открылся прием заявлений на получение семейной выплаты. Мера действует для работающих родителей двух и более детей. Выплату могут получить семьи, чей среднедушевой доход за прошлый год не превышал 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. В среднем размер новой выплаты составил 30 тысяч рублей. Ситуация с выдачей шенгенских виз в Грецию российским туристам ухудшилась. Документы рассматривают дольше, выросло число отказов, в том числе по заявлениям туристов с подтвержденными турами. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что большинство туркомпаний пока не фиксируют массовых отказов. Доля отказов среди самостоятельных туристов может составлять, по разным оценкам, до 70%. Чаще всего в уведомлениях используется стандартная формулировка о том, что представленные документы недостаточно подтверждают цель и условия предполагаемой поездки. По итогам прошлого года Греция выдала россиянам около 59 тысяч виз. Большинство россиян выбирают подарки заранее. 63% граждан покупают презенты за несколько недель до события, 30% за 2-3 дня. Это показало исследование одноклассников и портала «Новости Mail». Выяснилось, что чаще всего россияне хотели бы получать полезные в быту вещи, а также деньги или подарки впечатления. Примерно половина опрошенных тратит на подарок от 1 до 5 тысяч рублей, почти треть от 5 до 15 тысяч. В региональном разрезе оказалось, что на Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка здесь важнее, чем где-либо. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками. Исследование провели в рамках инициативы «Народный день подарков», которую одноклассники отмечают 24 июля. Главная идея – напомнить, что подарки можно дарить просто так, без повода, а не только по календарным праздникам. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

грустно вдруг. Лишь снег и луна за окном звонит мне как-то друг. Приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял. Там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал. И увидел в гостях тебя.

0: саду.
1: Маэстро Михаил Круг открыл новый час на шансоне. Погода в столице не то чтобы снег, конечно, но, тем не менее, сыровато. Разгоняем грусть-тоску хорошей музыкой на самой душевной волне, а это радио «Шансон» в компании любимых артистов, как в компании друзей. Всегда тепло и уютно. Владимир Черняков продолжает эфир тематически, если рядом друг. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем желаю прекрасного дня и хорошего настроения.
2: Давай забудем горькую печаль.

0: Лукомский и Маша Вебер на шансоне. А я повторяю вновь и вновь, бархатный шансон – это настоящая любовь. На легендарном морском фестивале выступит для нас и Михаил Шуфутинский, и Михаил Бублик, и Евгений Григорьев, еще множество любимых шансонье. Подробности все на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Солнце, море, концерты. Ох, чего там только не будет. Все это случится с 24 по 30 октября в Турции. Так что присоединяйтесь. Я о море рассказала, а вот Юрий Антонов нам о нем с вами споет.
1: По зеленой глади моря

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
3: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
2: Да здесь космический выбор и земные цены.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеке.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрю лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь, порознь тихо под

0: небо.
1: Сергей Трофимов на волнах пока еще июльского шансона. Песня «Обычный день». Да, у нас с вами сегодня самая обычная среда. Но некоторые говорят, что с наступлением вот этого самого рабочего дня как будто бы уже и неделя пролетела. И это хорошо бы так бы, да? Я желаю вам хорошего настроения на экваторе этой недели. Пусть все сложится, как запланировалось. «Сектор газа» продолжает эфир.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: слой.
1: Невидимый щит Земли, вот это тот самый озоновый слой, своеобразный, знаете ли, солнцезащитный крем для нашей планеты. Летом, кстати, дорогие мои, тоже не забывайте вот о различных SPF-защитах, кому это очень-очень важно, очень нужно, потому что, ну, вообще о коже надо заботиться, надо беречь свое здоровье. Те, кто на морях, в отпусках особенно. Всем желаю крепкого здоровья и прекрасного отдыха в компании «Радио Шансон».

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Расставание, как наказание. Что поделать, я вечный странник.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России может появиться оплачиваемый отпуск для ухода за родителями-пенсионерами. Его срок должен составить до 5 дней. Как пишет «Комсомольская правда», предполагается установить перечень причин для отпуска и порядок документального подтверждения. Это исключит нецелевое использование льготы. Отмечается, что сейчас работающие граждане, имеющие пожилых родителей, часто сталкиваются с трудностями при необходимости сопроводить их в медучреждение. Для этого приходится тратить дни оплачиваемого отпуска, брать отгулы, либо каждый раз договариваться с начальством. Росстандарт принял новый ГОСТ на глазированные творожные сырки. Он начнет действовать с 1 января 2028 года. Согласно документу, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью, она не должна прилипать к упаковке или крошиться. Творожная масса должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию. Массовая доля жира в сырках должна составлять от 5% до 26%, а сахара не более 32%. Доля. Для производства сырков можно использовать творог, сливочное масло, пастеризованные сливки и сахар. Также допускаются добавки, в числе которых ваниль, шоколад и изюм. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

столице. 14.05. Полет нормальный. На волнах шансон Александр Розенбаум только что. Да и нужно ли нам с вами искать этот самый смысл, когда все складывается прекрасно, когда звучит из динамиков любимая музыка, и уже совсем скоро наступят долгожданные выходные. Ведь на календаре среда, 29 июля, мы скоро с вами будем уже в следующем часе чествовать наших дорогих именинников, если такие есть в программе только для вас. Ну а пока много хорошей музыки.

0: Я люблю тебя.
1: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

после того, как деньги заработали, можно их и потратить на собственное удовольствие. И что может быть более запоминающимся, чем праздничное мероприятие? Радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Ну, а чтобы воспоминания остались, так сказать, не только в голове, но и тело напомнило о себе, почувствовало, заказывайте билеты на танцпол. Они, между прочим, самые доступные и есть на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Девушка-блондинка катит по шоссе, давит в два ботинка по встречной полосе. Увернуться хочет от

по тротуару, третья босиком. Девушка без пары скачет так легко. Не успел окликнуть.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А радио «Шансон» существует, пока есть вы, дорогие наши радиослушатели. Конечно, мы стараемся сделать для вас как можно больше интересных, разнообразных программ, передач. Вот одной из них является программа «Только для вас», где вы можете передавать ваши приветы и поздравления. Нам это радостно, вам это приятно. Ну и людям, которым вы передаете ваши приветы, конечно, тоже от этого хорошо. Так что я напомню наши координаты. +7 909 95 5 103 0. Пишите, я жду.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Говорила...

0: голосом.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Повышение ставки НДС с 20 до 22% обеспечило дополнительное поступление в федеральный бюджет более 420 триллионов рублей в первом полугодии, что полностью соответствует прогнозным оценкам правительства и Минфина. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По данным ФНС, также с начала года ненефтегазовые доходы увеличились на четверть год-году. Сейчас их доля в бюджете достигла 90%. Тем временем склонность россиян к сбережению заметно упала в июле. Данные такого исследования опубликованы на сайте Центробанка. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги и не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, составила почти 48%. Регуляторы отметили, что это минимальный показатель с марта 2015 года. При этом количество россиян, которые предпочитают тратить деньги, в июле увеличилось до 33%. Это на 4 процентных пункта больше, чем месяцем ранее, и на 2 выше показателя июля 2025 года. Утренний тариф введут на втором и третьем речных маршрутах Москвы с 1 августа. Скидка 50% будет действовать в будние дни с 7 до 11 часов в направлении ЗИЛ-Печатники и Новоспасский ЗИЛ. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса столицы. Таким образом, стоимость проезда при оплате по биометрии составит 115 рублей. При оплате кошельком карты «Тройка» – 165 рублей, а банковской картой – 190. Отмечается, что такой подход сделает электросуда еще доступнее. При этом все регулярные речные маршруты по-прежнему включены в билет единый на 30, 90 и 365 дней. Заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки, юань 11 рублей 59 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа

доброго дня. Желаю я, Ирина Сотникова. Какой голос. Заслушаться можно. Программу ваших приветов и поздравлений только для вас на шансоне не случайно открыл композитор, продюсер, пианист, певец Игорь Крутой. Сегодня народный артист России празднует свой очередной день рождения. Этот мастер, который уже десяток лет подтверждает вот свою фамилию, как раз радуя нас новыми проектами и песнями. Радио «Шансон» поздравляет Игоря Яковлевича. Желаем ему творческого вдохновения нескончаемого, здоровья, ну и, конечно, всеобщего обожания. Я жду имена ваших именинников, если таковые имеются. Напомню, сегодня 29 июля, среда, может быть, эта цифра сейчас кому-то о чем-то скажет. И напоминаю наши координаты. +7 909 955 103 0. У нас работает мессенджер Макс, смс-сообщение также отправляйте. И, пожалуйста, очень важно, не забывайте указывать, из какого города вы пишете, в какой город, и, конечно, кому и от кого летит ваш привет. Итак, пожалуй, начнем чего тянуть. Здравствуйте, радио «Шансон». Передаю привет своим сыновьям, Масловскому Ивану, Масловскому Тимофею, Парахневич Анастасии. Мы отдыхаем в Хакасии. Погода супер, вода огонь. И привет Лукину Никите. Дмитрий Масловский нам отправил. Так, любимую дочку Катюшу поздравляем с днем рождения. Тебе 18, самый раз, сияй, влюбляй, будь просто класс. И вот, к сожалению, опять же, без подписи. Юлия из Люберец нам пишет. Дорогой радио «Шансон», передайте привет моим Танюшкам, коллегам РТИ ОКБ «Кристалл». И песни, если можно, для них Алены Росс «Черная смородина».

0: шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: любовь.
1: Большая любовь случилась у Дарьи и Николая, потому что сегодня они отмечают день свадьбы. Родные, близкие, друзья, коллеги, все-все-все желают им всяческих благ, любви, здоровья, взаимопонимания, конечно же, и деток побольше, красивых, умных, таких же, как Дарья и Николай. Поздравляем вас, радио «Шансон» присоединяется. И, конечно, песня, которая, ну, разве может быть более романтичной песней для вас? Группа «Лесоповал», «Я куплю тебе дом».
2: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

наши пять номеров.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, но выбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
0: Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: все ваши прекрасные чувства, кружева можно вложить в сообщение и отправить нам на единый номер +7 909 955 103 0. Мы передадим, кому нужно, если вы, конечно, напишите еще, кому нужно, куда. Так, добрый день, душевное радио. Передайте, пожалуйста, привет всем любителям шансона. Мы все так соскучились по утреннему шоу 2D. Марина и Артем, мы вас ждем с нетерпением в эфире. Чечеточки очень не хватает. Это нам написал Дмитрий с правого берега матушки Волги. Ох, знали бы вы, Дмитрий, как нам их не хватает. Здравствуй, уважаемое радио «Шансон». Пишет Сергей из Нижнего Новгорода. Хотелось бы пожелать хорошего настроения жене Оксане и ее сестре Кате. Мы сейчас делаем ремонт, убираем старые обои. Наверное, так, да? Ну что, свежести вам навязаны. Так, радио «Шансон», хочу поздравить папу Левашкина Владимира Александровича с днем рождения. Пусть годы проходят, а ты не старей. Пусть что-то не сбылось, а ты не жалей. Сиди, напугают, а ты не робей. С годами будь мягче, нежней и добрей. Какой хороший совет. Живи лет до 100, а меньше не смей. Это семья Зиновьевых. Любимая дочь Наталья, зять Сергей и внук Саш поздравили. Есть у нас еще приветы. Привет, радио «Шансон». Передаю всем работникам строительному отделу из Костромского района от Кропоткина Жени. Любовь поздравляет любимого мужа Александра Ратникова с днем рождения. Дорогой, пусть сбывается все, что ты пожелаешь. Пусть исполняются мечты. Желаю, чтобы твое здоровье всегда было крепким. Ждала тебя всю жизнь. Такого, как ты, больше нет. Люблю тебя, пишет Любовь. Пожалуйста, поставьте песню Алексея Брянцева и Елены Касьяновой «Как же мне с тобою повезло». Будем слушать эту песню. И вы пока пишите, конечно. +7 909 955 103 0.
1: Вечерний час, обычный день.
2: Ну да, среда.
1: Я опоздал. Прошу, прими.
2: Какой букет?
1: А я спрошу, да или нет? Да или нет?
2: Наверное, да.
1: А почему? Но почему?

0: давай летать. Давай летать.
1: Я не шучу. Не шучу.
0: Ты говоришь, ты говоришь, что знаешь все, что знаешь все.
1: Из старых снов.
0: Я так хочу, я так хочу тебя обнять, тебя обнять.
1: И я хочу.
0: Я так хочу.

0: светом быть, твоим теплом. Но как же мне с тобою повезло,
1: укрытый быть твоим крылом.
0: Как же мне с тобою повезло, и смех, и боль.

0: вода. И поезд мчит мир в сибирские мороз.
1: Владимир Кузьмин в программе «Только для вас». На шансоне я продолжаю передавать ваши приветы. Их сегодня много. Здравствуйте, передаю привет в прямом эфире Ивану и Никите. Они везут солярку в рейсе на трассе М4. Так, ребят, ну что, вам ни гвоздя, ни жезла, только зеленых светофоров. Пусть все будет удачно. Любимое радио «Шансон» передает вам свой привет, видимо. Как-то интересная зашифровка слов иногда, знаете, бывает. Привет вам из станицы Ивановской в Краснодарском крае. Передаю привет своему супругу Дзи Сергею. Давай, делай машину, поедем на рыбалку. Также нашим детям привет, они далеко от нас. Алине, к Татьяне, Игорю и внучку Ромочке, Дзи Сергею и невесте Леночке. Я вас люблю, супруга и мама Лена. Елена из Королева нам сообщает следующее. Добрый день, любимое радио «Шансон». Сегодня утром у моих близких, практически родных друзей, семьи Мазуркевич, Натальи и Алексея, благодаря младшему поколению Александра и замечательной Оленьки, на свет появилось маленькое чудо. Внучка. Дай Бог им всем здоровья, благополучия, радости, успехов во всех делах и, главное, мирного неба над головой. Передаю привет всем моим друзьям из разных городов нашей страны. Спасибо, Елена. Так, что у нас здесь еще? А, все, привет еще для семьи Карабановых Рязани. Леночке Карабановой привет и для вас, для вашей мамы Ярослав Сумишевский.

0: реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Руслан Лагучев. И эта программа только для вас на радио «Шансон». Завершается она, к сожалению. Вот что уже успею, дорогие мои, то и успею. Добрый вечер. Хочу поздравить от Ирины и от Веры через свое любимое радио «Шансон» мою подругу Осипову Светлану, село Целинное Алтайского края. С днем рождения, крошка! Будь счастлива, мы тебя любим. Здравствуйте, пишу вам из города Отрадное во все города России. Привет, всех поздравляю радиослушателей с наступившим хорошим настроением. Так, о как, интересно, Леночка, солнышко, с приездом домой. А это Саша Газарес нам пишет, вот оно как. Дорогой Шансон, хочу передать привет своей бабушке Ирочке, от внучки Насти. Желаю счастья, здоровья, благополучия. Огромный привет из Донецка. Добрый день из Мурманска. Хочу поздравить Анну Эдемовну и Александра Олеговича с помолвкой. Вау! Счастья, удачи, любви, крепкого здоровья. Скоро свадьба. Подготовка в самом разгаре. Пусть все пройдет хорошо. Это Людмила Петровна написала. Действительно, пусть все будет вот прям на отлично. Радио «Шансон», поздравьте, пожалуйста, Юрия Соболь из Владикавказа с прошедшим днем крещения Руси. Поздравляем. Здоровья ему и всегда быть таким же позитивным. Привет от семьи Поповых из города Михайловска. Пожалуйста, поставьте песню Александра Новикова «Открытка». Все. Если что-то не успела, напишите нам снова сегодня в 21:00 по Москве. Еще раз повторится программа только для вас.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы,

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: же.
1: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
0: и в памяти моей
1: так много теплоты,
0: так много теплоты.
1: Я помню, мы с тобой
0: глаза в глаза глядели.
1: Я думал.

Вот мы с тобою здесь, а юность наша где-то. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму как минимум в 31 стране мира. Сделать это можно будет на избирательных участках при российских диппредставительствах. Об этом сообщили в МИД России. Уточняется, что список будет дополняться, но в него уже вошли 6 стран Европы, 15 государств Азии, 7 Африки, 2 Северной Америки и 1 Южной Америки. В их числе фигурируют США, Великобритания, Армения, Вьетнам, Египет и другие. Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Рабочие профессии стали перспективнее IT. Работодатели повышают зарплаты не самым престижным специалистам, а тем, которых сложнее всего найти. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на HR-экспертов. По их данным, сегодня наиболее заметная конкуренция за кадры развернулась в промышленности, производстве и инфраструктурных отраслях. В дефицитных профессиях темпы роста зарплат остаются двухзначными. К ним относятся сварщик, сервисный инженер и водитель погрузчиков и так далее. При этом высокий уровень зарплатных предложений в IT остается только на точечные роли в сферах кибербезопасности и аналитики данных. Все сервисы знакомств в России должны быть верифицированными. По мнению депутата Госдумы Андрея Свинцова, за анонимными аккаунтами могут скрываться злоумышленники. Об этом пишет РИА Новости. Парламентарий считает, что подтверждение личности всех пользователей дейтинг-платформ даст людям реальное представление о том, с кем они общаются. Ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в отдельных районах Москвы с 18 часов. Такие погодные условия сохранятся до 9 утра четверга. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС. Спасатели рекомендовали горожанам парковать машины в безопасных местах, быть особенно внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра. Пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: умер в начале нового часа. Рекомендует не плакать и правильно делает. В столице уже 16:06. До конца рабочего дня осталось совсем немного. Чем ближе к финалу, тем шире улыбка. Ну, это все шутки, конечно. На самом деле, день пролетает незаметно, если проводить его в хорошей компании. А это артисты радио «Шансон». По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.
1: Розы с острыми шипами рвал я голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А чтобы крылья появились, дайте себе возможность больше отдыхать, петь, танцевать, веселиться. Ну а для этого посещать интересные мероприятия, такие как легендарный праздник «Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». В этом году она состоится 14 ноября в Лайф-арене. И, конечно, всех вас, дорогие наши радиослушатели, мы приглашаем, потому что будет множество любимых наших с вами шансонье, которые споют для нас. Заходите на наш сайт radioshanson.ru. Этот праздник души, напомню, для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
0: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
1: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
0: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
2: Акция действует до 31 июля.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль. Это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. На фоне проблем с топливом на заправочных станциях предприимчивые блогеры всех мастей начали рассказывать о том, что бензин можно произвести чуть ли не в домашних условиях. Сразу скажу, идея так себе. Бензин – это результат сложнейших технических процессов. На МПЗ сырье проходит 5 этапов со страшными названиями – ректификацию, каталитический крекинг, реформинг, гидроочистку и лабораторный контроль качества. Без всего этого никакой магии не выйдет. По рецептам блогеров можно получить максимально сомнительную жижу с тяжелыми фракциями, смолами, кучей примесей и моментально всем этим убить двигатель автомобиля. И да, манипуляции с углеводородами невероятно опасны. Пары легко воспламеняются от любой искры, даже от включения электрочайника. Так что если вы не владеете НПЗ, лучше заехать на заправку и 15 минут подождать своей очереди. Это самая невероятная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +125 и узнайте, как это сделать. +125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петрозаводский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

маэстро Александр Розенбаум на волнах шансона. Еще больше хороших песен уже в следующем часе. И не только. Традиционно в 17.00 по Москве у своих радиоприемников ждем вас мы, ведущие вечернего шоу «Городские встречи» Ирина Сотникова и Роман Шахов. Ну а что касается музыкального завершения этого часа, послушаем дуэтную работу Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, но прежде Леонсия Эрденко «Сладкими губами».

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Абитуриенты могут приносить согласие на зачисление из одного вуза в другой не чаще одного раза в 2 часа. Отозвать документ и подать его в другой университет можно только в установленные сроки. На приоритетном этапе согласие принимают до полудня 1 августа, на основном – до полудня 5 августа. Об этом сообщили в Минпросвещение. Напомню, ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что в этом году будущие студенты всего направили 690 тысяч заявлений, что на 26% больше прошлогоднего показателя. В России с 1 июля начал действовать ГОСТ с требованиями к отличительным знакам такси. Согласно стандарту, оно должно иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета с подсветкой. Об этом пишет ТАСС. Также государственный регистрационный знак транспортного средства должен дублироваться на кузове машины, на дверях справа и слева. Надпись должна быть выполнена крупным черным шрифтом. Там же наносится цветографическая схема шашечки. Импорт азиатской косметики в России вырос на 37% в первой половине года. Как пишут ведомости, сильнее всего увеличились поставки из Китая на 70%. Ввоз продукции из Южной Кореи вырос на четверть, из Японии на 5%. Эксперты связывают это с более удобной логистикой и растущим спросом на доступные бренды. Кроме того, по заказу российских компаний часть косметики выпускают в Китае. Россияне стали чаще оставлять чаевые. В первом полугодии такие расходы увеличились на 18% год к году. При этом средний размер чаевых в январе-июне составил 330 рублей, за год прибавив 11%. Об этом пишет «Коммерсант». Отмечается, что в регионах средняя сумма благодарности растет быстрее, чем в Москве и Петербурге. По словам экспертов, рост прослеживается на фоне общего падения спроса и связан с развитием культуры благодарности персоналу. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Сергей Трофимов открыл новый час на радио «Шансон». Вещаем в Сочи на частоте 102,5 FM, Москва 103 FM. Ровно это радио «Шансон», друзья. Здесь очередные городские встречи в студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем и регионам, и столице, и северной, и центральной. Всем-всем-всем.
1: Сейчас замечательная летняя пора, когда каникулы у людей, у кого-то отпуск.
2: Отпуск еще, вот да.
1: Да, ну вот уже необходимо задумываться, друзья, куда отправиться в следующем учебном году. И есть определенная статистика.
2: Угу. Куда отправиться у студентам, ученикам?
1: Кто куда двигается?
2: Кому куда надо?
1: Конкурс на поступление в московские колледжи стал выше, чем в МГУ.
2: В МГУ?
1: Сообщил один из популярных каналов, да. На одно место в колледже по специальности медсестра или медбрат претендует 18 человек. А на повара 14-16 человек, в то время как в МГУ имени Ломоносова конкурс составляет примерно 11 человек на место.
2: Ну вот же они, рабочие профессии пошли брать все в свои ежовые рукавицы, да?
1: Есть еще цифры, с ними будем вас в течение этих часов знакомить. Как выбирали учебное заведение после окончания школы вы? Кто или что повлияли? Куда идут сейчас учиться ваши дети или внуки?
2: А интересно будет сегодня сравнить, кто из наших радиослушателей в институты пошел, кто в колледже, вообще да. Кто, куда и как. Мы посмотрим. Даже статистику можем определенную провести. Ждем ваших сообщений на единый номер +7 909 955 1030, мессенджер Макс, во все доступные мессенджеры пишите и смс-сообщения отправляйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Дорогие друзья, в эфирной студии сейчас замечательное настроение праздника. Мы послушали Игоря Николаева, Игоря Крутого, людей, которые подарили нам 3 сентября.
1: Да.
0: Сегодня у Игоря Крутого день рождения. Поздравляем Игоря Яковлевича, желаем крепчайшего здоровья. Благодарим за песни и за те прекрасные порывы души, которые эти песни в нас рождают.
1: И ждем в гости. Я очень надеюсь, что Игорь Яковлевич к нам вскоре придет.
0: Да?
1: Возможно, вместе с Алексом Лимом. Да, я очень на это надеюсь. Очень жду.
0: Ирина ждет. Приходите, Игорь Яковлевич.
1: Да. Ждем вас. Ну, а пока вернемся к нашей теме. Тема, ну как, не то чтобы школьная, потому что мы все с вами учились, конечно, и в школах, и в институтах. А такая сейчас жизненная, потому что лето, дети поступают. И вот куда они поступят, в колледж или в институт, решать и родителям в том числе, потому что это еще и финансовые затраты, как-никак, да?
0: У тебя родители решали, вот ты говоришь, родителям решать, или все-таки ты сама сказала, пойду туда, и все, и родители...
1: Нет, мы вместе, потому что, ну а как, деньги-то понятно, что родителей, а родители мамы деньги были, а желание ребенка все равно же надо, не отдадут же меня в бухгалтерию, если у меня лингвистика хорошо идет, понимаешь, поэтому решали вместе.
0: Абитуриенты активно подают документы в колледжи на строителей. 10-15 человек на место, сварщиков и электриков 8-12 человек на место.
1: Вот это я понимаю, нас скоро все будут рукастые. Это хорошо. Пока вы пишете ваше сообщение, мы послушаем Михаила Шуфутинского. Я просто медленно люблю.
2: От сердца к сердцу, через душу

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на железинск.ру.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
4: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
3: Да здесь космический выбор и земные цены.
4: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Когда я приду, отмахав задарма пол России, и с тем, как

0: Вилли Токарев только что на летнем шансоне. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Чтобы не плакать, когда придет сентябрь, необходимо...
1: Поплакать сейчас.
0: Еще в апреле, да, уже придумать, что вы будете делать, как пойдете, куда пойдете учиться, где экзамены сдавать. Мои любимые... Роман и Ирочка, я вам желаю очень позитивного эфира, пишет Наталья. А что по теме, какое счастье, что все эти проблемы у меня позади. Когда я поступала в ВУЗ, моя мама не вмешивалась. Дочь шла к своей цели поступательно. Сначала училище, потом техникум, а уж потом институт. И я, опять же, считала, что она сама должна решить, что ей нравится и кем быть. А сейчас у всех такие проблемы. Желаю, чтобы все у всех получилось. А жизнь покажет.
1: Ну, жизнь действительно показывает. Да иногда и сами дети нам показывают, мне кажется. Это, ну, не такой уж сложный вопрос, если ты видишь, что ребенок у тебя, ну, как сказать, очень такой, читает много, да, развитый вот ребенок, любознательный. Ему хочется все узнать, все познать во многих сферах причем. Ну, наверное, это институт, да, какой-то там сотрудник, руководитель научный. А... Если ребенок вот какой-то один предмет хорошо, вот ему нравится железная дорога, ему нравятся автомобили, например, еще что-то такое более конкретное, узкое, и он не интересуется в целом вот этим вот большим окружающим его миром, ну, есть ли смысл его толкать в это вот?
0: С одной стороны, да, когда размышлять, какой человек, а с другой, причиной интереса к рабочим специальностям стали высокие зарплаты в некоторых отраслях.
1: Ну, конечно, где же сейчас найти хорошего электрика со слесарем?
0: Внимание, к примеру, сварщики в отдельных случаях получают до 580 тысяч рублей в месяц, а средняя зарплата по стране держится на уровне около 90 тысяч.
1: Ну, что-то завышенное это там. Что-то, какие 500 тысяч. Ну, то есть это реально ты считаешь так сейчас?
0: Я не знаю, может быть, есть такое? Напишите, если вы сварщик.
1: Так, сварщик, который зарабатывает более 500 тысяч рублей. Напишите нам. +7 909 955 103 0. Мы очень ждем ваших
0: сообщений. Вот еще элитный тоже вариант заработка. Частные сантехники в Москве берут за срочный вызов от 8 до 15 тысяч рублей.
1: Хороший вызов такой. Прям как к стоматологу сходить. Хорошо. У нас вот музыка хорошая сейчас. Ален Петровский, Евгений Рос на шансоне.

0: Султан Лагучев только что в эфире «Шансона». Дорогие друзья, дорогие наши любимые слушатели, сегодня спрашиваем, как выбирали учебное заведение после окончания школы вы, кто и что повлияли на выбор, куда идут сейчас учиться ваши дети или внуки.
1: У нас есть сообщение от Любови из Питера. Добрый день, когда я училась в школе, у меня вообще не было никакого представления о своем будущем. Пошла на подготовительные курсы, которые были в моем городке в Архангельской области от питерского вуза. После курсов были экзамены, которые засчитали одновременно как выпускные в школе и вступительные в вуз. То есть я вообще не сдавала выпускные экзамены в школе. Вот так я попала в питерский вуз, можно сказать, случайно, и стала железнодорожником. А сейчас я снова абсолютно случайно стала студентом. Это как у вас все так случайно в жизни выходит? На работе отправили получать второе высшее образование, и с 1 сентября начинается новый учебный семестр. И на бархатный шансон, поэтому я в этом году не попадаю. Ну да, ну что делать, учеба, дело серьезное. Бархатный шансон будет в следующем году, мы вас тоже приглашаем. Угу.
0: Первое образование, я так понимаю, железнодорожное, а вот второе, Любовь, не указывает.
1: Второе выше, ну я думаю, что также по той же специальности, просто уже в руководящие должности, так сказать.
0: Менеджмент, может быть.
1: Что-то типа, да, может быть.
0: Ну уточните, там интересно, любопытно.
1: Есть у нас еще сообщение. Есть. Очень подходит сейчас песня, пишет Елена. Был бы ты лучше слесарь или какой-нибудь сварщик. Помнишь, в крайнем случае полиционер. Ну что, барабанщики, между прочим, тоже, знаете ли, получают образование на самом деле музыкальное. Я вот не знаю барабанщика, который вот, ну, ничего не понимает в музыке, вот он просто ритм отбивает и все.
0: Григорий Лепс, например, на ударника учился.
1: Ну, так это же, я же говорю, это же там целая наука
0: это
1: у тебя
0: основа,
1: за спиной.
0: Это, конечно.
1: Музыкальная
0: это
1: школа.
0: Сердце коллектива.
1: К сердечной музыке и душевной вернемся чуть позже. И к теме, к нашей, конечно, тоже. Оставайтесь на волнах шансона.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Александр Иванов, группа «Рондо» только что на радио «Шансон». Лето продолжается, городские встречи тоже вместе с ним, и мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме.
1: Да, нам написала Надежда из Онеги, Роман. Вот смотри, обращение, да? В соседнем подъезде в ЖКХ я тепло общаюсь с работниками, но они получают 40, от силы, может быть, 50 тысяч, а специалисты отличные. Спасибо, Надежда. Вот скажи, пожалуйста, где, откуда мы взяли эти 500 тысяч? Откуда?
0: Я не знаю, но бывают ситуации. Вот москвич застрял в поясе верности. Снимать пришлось слесарным инструментом. Утром парень не смог выйти из общежития в Люблино из-за необычного аксессуара. Самому освободиться не получилось, поэтому позвонил в экстренные службы. Пояс верности снимали сразу несколько спасателей слесарным инструментом. Вот как раз эти люди, наверное, хорошо зарабатывают.
1: Наверное, вот это был частный вызов, да?
0: Да.
1: Какой-то, который позволил бы
0: Если
1: им
0: вы
1: заработать.
0: Живете в Люблино, есть шанс, так сказать.
1: А это же был что-то у него, оберег, я читала, оберег от всяких вот, как это сказать-то, нехорошеств, в общем. То, чего делать нельзя, как он считает. Поэтому вот у него и появился этот постер. Ладно, хорошо. Нам написал Василий. Работаю электросварщиком 5-го разряда. Опыт работы с 2007 года. Начинал с 3-го разряда. Первая зарплата сварщика у меня была 13-200 за вахту 15 дней. Сейчас работаю вахтовым методом. В метрострое зарплата 115-117-120 тысяч рублей за 15 смен по 11 часов. Работа неблагодарная, но много скачухи от начальства. Что такое скачуха? Ну-ка, расскажи мне.
0: Ты знаешь? Видимо...
1: Подработка?
0: Наверное.
1: Так, чувствуется дефицит кадров. Вот, конечно, поэтому, собственно, сейчас все и пошли, чтобы не было у вас дефицита. Ну, где-то, в принципе, за 15 смен, ну, понятно, работа тяжелая, но 120 тысяч, ну, так вот, так, ну, может быть...
0: Возможно, он имел в виду, что тут подгружают сильно тем объемом работы, о котором сначала не договаривались. Может быть,
1: но это частенько случается на многих работах, к сожалению. Мы к теме профессионалитета или колледжа вернемся уже к вам уже в следующем часе, а прямо сейчас послушаем Тамару Кутидзе. «Рюмка горечи печали».

0: и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: студии Анна Макарова. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ, МВД России совместно со Следственным комитетом раскрыли масштабную схему украинских спецслужб по вербовке российской молодежи. Злоумышленники использовали популярный сервис знакомств в мессенджере Telegram для вовлечения граждан России в диверсионную деятельность. Как сообщает МВД, в результате задержаны около 40 пользователей сервиса знакомств в Telegram, завербованных украинскими спецслужбами в более чем 10 регионах страны. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава Сбербанка Герман Греф в Москве подписали соглашение о развитии искусственного интеллекта в Самарской области. Как сообщает пресс-служба правительства, в рамках соглашения стороны будут вместе разрабатывать и использовать технологии машинного обучения и искусственного интеллекта на территории региона. Главная цель – развитие качественных и современных сервисов, которые помогут жителям Самарской области в работе, учебе и повседневных делах. Мэрию Новокуйбышевска оштрафовали на 220 тысяч рублей за плохую дорогу. Речь об улице Миронова. Как сообщило информагентство «Волга-Ньюс», объединенная пресс-служба судов Самарской области, нарушение выявили в ходе выездной проверки, которую провел инспектор дорожного надзора госавтоинспекции. На участках дороги общего пользования напротив жилых домов он зафиксировал дефекты покрытия, смещение решетки дождеприемника и заметил разрушенную крышку колодца. Администрацию городского округа суд признал виновной в нарушении правил содержания дорог и назначил штраф. В России разрабатывают интеллектуальный сервис для подготовки юридических документов. Этим занимается Новосибирский госуниверситет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, сервис позволит россиянам самостоятельно подготавливать документы, получать рекомендации по действиям и сделает квалифицированную юридическую помощь более доступной. В центре Самары сейчас 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью температура опустится до 20 градусов. Завтра днем будет переменная облачность, возможен слабый дождь, температура 23 градуса. И к этому часу все новости. Анна Макарова, служба информации, радио «Шансон».
1: Рублей 21 копейка, юань стоит 11 рублей 72 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Елена Ваенга и Михаил Бублик открыли новый час на радио «Шансон». Начало седьмого в столице. Всем салют. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: И что мы наделали сегодня? Добрый вечер, дорогие наши друзья. Мы тему взяли очень спорную. Кто в колледже, кто в институты. Хорошо, вот не судимся пока еще в студии.
0: Конкурс на поступление в московские колледжи стал выше, чем в МГУ, сообщает один из популярных каналов.
1: Вот об этом, да. Да, что все-таки хорошо, что дети пошли в колледж. Хорошо. А Роман говорит, в институте тоже неплохо. Да?
0: Также в этом году московские колледжи ввели приоритет в поступлении для москвичей. В случае, если места останутся, так, на них смогут претендовать все остальные.
1: Ну как же они останутся? Ну как же? У нас же сейчас столько всего. И олимпиадники, с золотой медалью кто. Значки ГТО, там столько всего. Не пробьешься. Поэтому колледжи в этом случае, конечно, спасают. Хорошо, что у детей будет профессия.
0: Если в колледже сложно, может, в МГУ тогда проще поступить уже.
1: Не думаю, что в МГУ проще, но тут уж каждому свое. Мы ждем ваших сообщений. Пишите нам, где вы учились, в колледже, в институте, как поступалось. Может быть, кто-то сначала в колледж, потом в институт. Истории ведь разные бывают. Я напомню номер +7 909 955 103 0.
0: Ну и что касается музыки, друзья, уверен, вы эту песню до сих пор обожаете, все слова помните. А потому давайте подпоем Михаилу Шелегу.
2: Твой день рождения.

0: Катя Огонек только что в эфире радио «Шансон». Друзья, долетают до нас ваши сообщения. Огромное спасибо, что пишете интересные повествования. Мы их сейчас внесем в повестку городских
1: встреч. Обязательно. Без этого у нас не обходятся ни одни городские встречи. Любовь из Питера дописала нам такие не руководящие, а просто экономическое. Первое было техническое. Не всем дано быть руководителями. Соглашусь с вами абсолютно. Потому что есть люди, которым как-то вот при рождении им как будто бы, знаешь, так вот сверху посыпали, говорят, ты будешь руководителем. И все. И не может человек иначе, только руководить. И еще есть сообщение от Михаила. Поддерживаю Елену. Образование дошло до того, что надо учиться на рабочие специальности. Сын 13 лет вот думает на сварщиком. Ну, наверное, из-за зарплаты. Да, а почему бы и нет? И опять же, что значит дошло? Это имеется в виду, что в прежние времена мальчики и так умели и сварить, и с розетками обращаться, да, и постолярничать. Вот это имеется в виду, что сейчас у нас ничего не умеют дети из этого?
0: Возможно, в меньшей степени умеют, чем было прежде, ну и какое-то время выпускали больше юристов и экономистов. А вот сварщиков, наверное,
1: вот опять
0: люди
1: же
0: ушли на пенсию, которые работали сварщиками, и вот молодых не хватает. Я так думаю.
1: Вопрос же к родителям здесь, правильно? Я правильно понимаю, что вопрос к родителям? Если мальчик не умеет обращаться с электричеством, с отвертками и со всем прочим инструментом, ну кому вопрос?
0: Ну, слушай, отвертка и сварщик — это немножко другое, потому что
1: я, в общем, все вот эти специальности имею в виду.
0: Ну, наверное, раньше я, по крайней мере, больше умел в своем возрасте, чем там мои дети.
1: Вот, сыновей обучите, дорогие отцы. У нас группа «Республика» на «Шансоне».

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
3: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
2: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
4: Акция действует до 31 июля.
5: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
6: Значит, опять домой.

0: как был, лишь виски посидели. Я такой же, как был, лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один.

0: Это Михаил Круг, группа «Попутчик» в эфире летнего шансона. Друзья, знаю, что вы обожаете такую музыку. У нас ее очень много. Приятно, что вы в нашей компании. И приятно, что пишете яркие жизненные сообщения.
1: Да, очень приятно. У нас есть сообщение от Евгения. Так, добрый вечер. Я работодатель по строительству теплотрасс. Сварщиком с опытом работы платим 300-400 тысяч в месяц. И это не предел. Спасибо, Евгений, вам огромное за ваше сообщение, потому что я уже начала очень-очень сомневаться в статистике. Но, видимо, да, ты прав, что можно и 500 заработать при желании.
0: Это пишут люди, которые все подсчитали. 580 тысяч рублей.
1: Так, ну, может быть, это вот теплотрассы, это, наверное, очень сложно, тяжело, работа
0: возможно,
1: непростая.
0: Возможно, 580, это еще ответственнее, может, какие-нибудь газопроводы, что-то вот такое, я не знаю.
1: Может быть, да.
0: Что такое скачуха? И пришли нам пояснения от Василия. Это когда косячишь, а на это закрывают глаза начальники. И вот Эдуард тоже написал нам, это поблажка, но тут написано скачуха, вот это мне ближе.
1: Вот мне тоже более понятно, да, от слова скостить что-то человеку, скачуха, вот, да, здесь уже ясно. Так, и еще есть сообщение от Натальи. Так, у моей подруги сын в этом году окончил 9 класс, у них были планы учиться дальше, но предварительные экзамены он не сдал, и всей семьей сейчас он поступил в колледж, вполне престижный, в Москве, правда, на платную основу. Сегодняшнее образование вносит свои коррективы в планы учеников и родителей. Ну, что да, то да. Я не знала, что, оказывается, еще колледжи тоже платные. Я думала, хоть они бесплатные. Ничего себе, Владислав Медяник на шансоне. Переосмыслим.
0: Бесплатно.
2: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все тому пацану, тяжело все тому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Все мы с нетерпением ждем новый отечественный кроссовер «Лада Азимут». А он тем временем прошел одно из своих важнейших испытаний – боковой удар о неподвижный столб на скорости 32 км в час. Краш-тест провели по всем самым жестким мировым стандартам. Не буду томить и сразу скажу, что «Азимут» не подвел. Все системы сработали как по нотам. Ремни натянулись вовремя, боковые подушки и впервые появившиеся на «Лада» шторки раскрылись точно в срок. Даже система «Эра ГЛОНАСС» не растерялась, моментально включила аварийку и передала данные экстренным службам. Дверные замки тоже послушно разблокировались, утечек топлива не случилось. Датчики, установленные на манекене, показали, нагрузка на голову составила всего 38,4% от предельной, а остальные части тела и вовсе остались в зеленой зоне. Добиться такого результата помогли программируемые зоны деформации, крепкий каркас из высокопрочной стали и множество дополнительных систем. Серийное производство кроссовера стартует в третьем квартале текущего года, а продажи запустят в четвертом. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон». Вот действительно без него сложно представить уже наш эфир. Скажут, а где Михайлов? Если...
1: Да и не только эфир, не только. Любое мероприятие как-то вот всегда у нас проходит в компании Стаса Михайлова.
0: И традицию мы не нарушаем в этом году, друзья. Эх, разгуляй, 2026 все ближе и ближе. Суббота, 14 ноября, Лайф-арена. Всех приглашаем.
1: Ну а кроме Стаса Михайлова, конечно, мы ждем нашего дорогого Михаила Шуфутинского, Григория Лепса также, Ирину Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», они все выступят у нас. Новые имена также будут. Чепик и Хола, которые приходили к нам на эфиры. Конечно, на разгулянии выступят тоже. Возрастное ограничение 12+. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Все подробности на radioshanson.ru. Заходите, приобретайте билеты.
0: Мы вас приглашаем, друзья. Посмотрим, что есть еще с сообщениями. Добрый вечер, Ирина и Роман. В далеком 85-м году закончила Калужский технологический техникум. При поступлении сдавала экзамены. Но жизнь так сложилась, что по специальности работы в моем городе не нашлось. Работала в детсаду воспитателем в своем селе. Пришлось поступать в педагогический колледж в Туле. Тоже сдавала при поступлении экзамены. Я уже на пенсии и много лет работаю по второй специальности. И не жалею об этом, пишет Светлана.
1: Вот как бывает, человек свою профессию находит, да, наоборот. Вот как... А в моем городе, например, не нашлось института для моей профессии. Вот я хотела очень быть журналистом, но нет. Мама говорит... филологический, в принципе, похоже. Я поступила и поняла, что это очень-очень далеко. Журналистика далека от филфака. Это совершенно разные направления и понятия. И перешла я тогда в театральный. Вот там мне стало хорошо, там я, собственно, и осталась. Так, напишите вы, где остались, где проходили ваши годы обучения, образования в институте или в училище, в колледже, может быть. И пока вы пишете нам сообщение на единый номер +7 909 955 1030, мы слушаем группу
0: «Кино». Профессиональный резчик по дереву Виктор Цой.
1: Да.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

чтоб забыть ее, не тратить силы.

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Александр Новиков на вечернем шансоне. Огромное спасибо мастеру. Им дали сообщение, которое вы пишете по теме. Что сказать? Ну, действительно, очень интересная жизнь. И по-разному складывается все. И, ну, берем на вооружение, как это может происходить.
2: Да, Наталья вот нам написала из Нового Уренгоя: добрый день. А мы во время учебы в Киевском институте легкой промышленности после учебы подрабатывали на хладокомбинате. В 90-е была неплохая подработка к стипендии. Девочки нас ждали с работы, потому что было сливочное масло и шоколад, залитый в вафельные стаканчики. Пару раз чуть не попались. Веселые были времена. Вот, да, подработка тогда спасала всех, конечно.
1: Далее Наталья продолжает. Я закончила институт легкой промышленности. И хотя хотелось быть водителем троллейбуса, часовым мастером и другими мужскими специальностями.
2: Мужскими,
1: мама не разрешала категорически. Сейчас я работаю в швейной мастерской, но в свободное время могу себе позволить поменять розетку или, как сейчас, позаниматься своей машинкой.
2: Ну вот меня всегда поражали, ты знаешь, такие женщины. Как вот, как она так умеет? Я так не могу. Это же надо было учиться на это.
1: Определенная склонность. Вот у меня есть приятель Андрей Николаевич Воглич. Вот так. У него золотые руки, он может все. Надо, вот сам построил магазин человек. Ты понимаешь? Все в нем. Вот не было магазина на земле, и он поставил его сам.
2: Мужчины такое вот не вызывает у меня. Нет, конечно, я восхищаюсь, когда они вот такие молодцы, строят дом, чинят электричество, это все. Но как у женщины это происходит? Uh-huh. Мне кажется, это чисто мужская вот такая прерогатива. А нет, есть у нас в русских селениях такие прекрасные женщины. Так, к этой теме мы еще с вами обязательно вернемся, потому что тема разнообразная, такая многосторонняя. Столько всего вы нам пишете. Еще на всякий случай напомню номер. +7 909 955 103.0. Можно писать во все доступные мессенджеры. И смс-сообщения также можно нам отправлять. Ну и переходим к музыке уже. В финале этого часа для нас поет Максим Олейников. Чуть раньше послушаем дуэтную работу Аллы Риты и Алексея Петрова.
1: Сейчас знаменитый сейчас тренер по плаванию у нас.
2: Да?
1: Да, давайте
2: да
1: послушаем.
2: Ты что?
1: Конечно.
2: Олег Митяев на шансоне.

0: голосом.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования к содержанию дворов и общественных территорий. Как пишет парламентская газета, в документе подробнее прописаны правила обустройства контейнерных площадок для мусора и порядок их обслуживания. Кроме того, предлагается уточнить требования к санитарной охране источников питьевой воды. Большинство россиян выбирают подарки заранее. 63% граждан покупают презенты за несколько недель до события, 30% за 2-3 недели. Это показало исследование одноклассников и портала «Новости Mail». Выяснилось, что чаще всего россияне хотели бы получать полезные в быту вещи, а также деньги или подарки впечатления. Примерно половина опрошенных тратит на подарок от 1 до 5 тысяч рублей, почти треть – от 5 до 15 тысяч. В региональном разрезе оказалось, что на Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка здесь важнее, чем где-либо. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками. Исследование провели в рамках инициативы «Народный день подарков», которую одноклассники отмечают 24 июля. Главная идея – напомнить, что подарки можно дарить просто так, без повода, а не только по календарным праздникам. Тем временем радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

городские встречи, старый мотив, подмосковный вечер, спальный массив, ледяные горки, крики ребят, встретил тебя.

0: снегирь нахально на проводах. Как дела? Нормально?
1: Да, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги хуем! Сегодня что?
1: Суббота.

0: случайно.
1: Ну, как сказать?
0: Слушай, может, завтра, может, начать?
1: Нет, все, прощай.
2: Золоткой упала с неба звезда.
0: Что не загадала?

0: молчишь? Ну что ты молчишь?
1: Инна Наговицына и Евгений Григорьев открыли новый вечерний час на летнем шансоне. Всем салют. Очень приятно, что вы выбрали нашу компанию. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, да. Ирина Сотникова.
2: Да, это мы. Все верно. Рома сказал все правильно. 19:06 уже в столице. Это значит вечер. А это значит, мы отдыхаем в компании любимых исполнителей и нашей компании.
1: Отдыхаем, знаете, на фоне сенсационных новостей. Конкурс на поступление в московские колледжи стал выше, чем в МГУ, сообщил один из популярных каналов. А мы вас спрашиваем, как выбирали учебное заведение после окончания школы вы? Кто и что повлияли на выбор? Куда идут сейчас учиться ваши дети или внуки?
2: Я напомню наши координаты. +7 909 955 103 0. Это единый номер для ваших смс-сообщений. Можно их отправить. Вот очень много куда можно отправить. Все доступные мессенджеры для вас работают. И смс-ки тоже отправляйте.
1: Кстати, в Госдуме говорили, что после начала приемной кампании в учреждение профессионального образования стало понятно, что молодежь для дальнейшего обучения чаще всего выбирает рабочие технические специальности.
2: Вот это сейчас, да, новиночка такая, набирает обороты, так сказать, этот направление.
1: Да. Ну, не направление. Растет интерес в целом к среднему профессиональному образованию, отметил Вячеслав Володин, председатель
2: Госдумы. И очень хорошо, это радует, что если это действительно так, то лет через 5-7, ну, если еще плюс опыт работы, мы будем иметь таких очень рукастых мужчин и женщин, которые смогут сделать все своими руками. Ну, а пока к музыке хорошей вернемся.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: отвыкнуть от тебя. Но ты толкаешь, не любя.
1: Ирина Круг, только что на радио «Шансон», обожаемая миллионами певица, да. В эфире. Ну и, друзья, мы вернемся к нашей теме. Как выбирали учебное заведение вы после окончания школы? Кто и что повлияли? Куда идут сейчас учиться ваши дети и внуки? Дело в том, что на одно место в колледже по специальности медсестра или медбрат претендует 18 человек. Популярно,
2: так,
1: да. На повара 14-16.
2: Ну,
1: в то время, как в Московский государственный университет имени Ломоносова конкурс составляет примерно 11 человек на место.
2: Да. Вот все захотели опять, знаешь, как старые добрые советские времена. Хочу быть поваром, хочу быть космонавтом, врачом. Все возвращается.
1: Ну, по поводу космонавтов, по крайней мере, не пишут, но вот строители 10-15 человек на место, сварщики, электрики 8-12 человек.
2: Приличные ставки, да.
1: Дело в том, что вот электрики, понимаешь, я думаю, что сейчас это гораздо серьезнее, чем было когда-то, потому что, ну, все-таки...
2: Технологии новые.
1: Усложняются,
2: да?
1: Все электросхемы.
2: Я думала, все те же провода остались, те же приспособления, чем их там как чинить, нет?
1: В квартирах появляется умный дом, проходные выключатели и прочие-прочие сценарии освещения.
2: Да, у меня же действительно розетки такие, к которым вот прикасаешься, да, там, наверное, как-то по-другому они сложнее, все сложнее, действительно. Хорошо, вернемся к этой теме, такой интересной. У нас сейчас Вячеслав Добрынин на шансоне.
1: Мир непрост.
2: Да.
1: Мир непрост.

0: дорогие мои.
1: Народный артист России Александр Розенбаум только что на вечернем шансоне. Что касается червончиков, к примеру, сварщики в отдельных случаях сейчас могут получать до 580 тысяч рублей, а средняя зарплата по стране держится на уровне 90 тысяч, друзья.
2: Ну, я так понимаю, что сварщик это достаточно сложная профессия. Это надо прям уметь, да?
1: Точнее и не скажешь.
2: Ну, хорошо.
1: Это филологи, друзья, да, театралы. Вот.
2: Они вот
1: уметь,
2: так вот.
1: Уметь, уметь. Да. Скажите, вы умеете, умеете, да, тогда 580 тысяч.
2: Ну, просто можно уметь, а можно уметь, уметь. А можно уметь, умеющие, вот так, а можно не уметь. Так, у нас есть сообщение, оно немножко... Прекращай. Оно немножко такое вот... Ну, оно касается образования, это еще ко вчерашней нашей встрече, но смешное. Можно я зачитаю?
1: Нужно.
2: Можно? Так, привет. Пишу в городские встречи. В школе в четвертом классе была внесена мне запись в дневник. Поведение 2. На уроке труда танцевала ламбаду. Хорошая запись. Вот, я думаю, что вот здесь человек должен был пойти в какой-то вот танцевальный колледж, да, если так у ребенка вот закладывается.
1: Хореографические.
2: Ну, в хореографическое училище, например, да.
1: Ну, вообще, мне кажется, если действительно есть у людей склонность к тому или иному, и это обнаружили в детстве, почему не попробовать?
2: Да, это же у него пойдет все гораздо легче и проще. Вот Афина, например, «Дикая танго», тоже про танцы.

Обращаюсь я с просьбой к тебе, чтобы я не проспал, разбуди меня.

0: Да, вот, понимаешь, человек, который отучился в училище и работает по профессии, между прочим, окончил Михаил Шуфутинский музыкальное училище имени Ипполитова Иванова по специальностям дирижер, хормейстер, преподаватель музыки и пения.
1: Ипполитова Иванова.
0: Ипполитова Иванова. Иванова, а если Иванова, да?
1: Накидают, да.
0: Хорошо, Иванова пусть.
1: Дорогие друзья, есть сообщение, которое пришло от Владимира. Добрый вечер. Наш ребенок в этом году закончила школу. У нее была цель поступить в МГЮА на судебную и прокурорскую деятельность.
0: Ого.
1: Еще она решила попробовать свои силы, подала заявки в МГУ, РГУП и РАНСХИГГЭС на юриспруденцию. Прошла везде на бюджет, остановились на МГЮА. В остальные будет писать отказ. Всего этого она достигла сама. Мы не вмешивались, только удивлялись всем ее достижениям, таким как золотая медаль, ЕГЭ, 2 по 100 баллов и так далее. В общем, мы с супругой уже успокоились.
0: Вот я, собственно, с этого и начинала передачу, если ты помнишь, что есть дети, которым это просто дано. Родители могут, в принципе, даже и ничего не делать, а у них вот это вот внутри их живет, им нужно учиться, развиваться, узнавать какие-то науки, магистратуру, вот это вот все. И ради бога. А есть другие дети, которым важно работать руками. И ради бога, пусть они учатся в училище. Все хорошо сложится у них тоже, я думаю.
1: Что у вас?
0: Свое.
1: Напишите сообщение, расскажите. Надо вот это нам осмыслить. Для этого есть специальные временные слоты в эфире «Радио Шансон». Один из них будет прямо сейчас.
2: Городские встречи на «Радио Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все. ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-140-2-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
9: Такие мы удивительные люди.
8: Счастливые люди. Премьера скоро на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: просто шутка.
1: Так, Малий Григорий Лепс только что на радио «Шансон». Серьезное музыкальное произведение под названием «Шутка». Ну, а мы также серьезно продолжаем важную тему.
2: Так.
1: Россияне считают профессии сварщика, мастера по ремонту квартир, автомеханика, водителя грузового транспорта и фрезеровщика самыми перспективными рабочими специальностями с точки зрения дохода.
2: Mm-hmm. Ну, доход — это, конечно, хорошо, это все прекрасно, но бывает же, что не лежит душа, сердце не лежит. Хочется пойти по своей профессии, по своим стопам, пусть это не принесет пока дохода. Угу. Вот человек, который поступает в училище, кстати, мы хотели бы понять, кто из наших радиослушателей, да, когда, куда и как. В основном я смотрю, что это все-таки колледжи и училища. Потому что это, ну, наверное, деньги какие-то приносят сразу, да, не в институте, даже нужно там сколько-то учиться и потом. А здесь вот как бы сразу ты 2-3 года понял профессию, и можно зарабатывать.
1: Надо еще в институт поступить, и надо еще, если это платная история, то заработать, понимаешь, тут вот как
2: да,
1: еще.
2: Да, да, это дольше все получается. Поэтому что, всем, кто поступает этим летом, мы желаем поступить туда, куда вам хочется, чтобы у вас все получилось. Кто хочет в колледжи, пожалуйста. Кто хочет в институты, доброго вам пути.
1: На нашем шансонном факультете «Смена караула» впереди вечерний музыкальный вояж с Ритой Виноградовой. Мы прощаемся. Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
1: Пока.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Правительство России утвердило изменения в оформлении бланков заграничных паспортов. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Из документов исключат утратившие актуальность поля, личный код и учетная запись. Также в машиносчитываемой зоне появится новое обозначение для разных типов паспортов. Кроме того, с 1 января сведения о несовершеннолетних детях перестанут вносить загранпаспорта родителей. При этом ранее выданные документы с такими отметками продолжат действовать до окончания установленного срока. Изменения связаны с законодательными поправками, вступившими в силу в апреле. В России по итогам первой половины года на 40% выросли продажи электромобилей с пробегом. В натуральном выражении их реализовано более 7700 единиц. Об этом сообщило агентство «Автостат». При этом в июне продажи в данном сегменте подскочили на 64% до 1740 единиц. По словам экспертов, спрос увеличился на фоне проблем с традиционным топливом на АЗС. Больше всего безбилетников в московском метро выявили на станции ВДНХ. Как пишет «Известия», с начала лета контролеры там зарегистрировали почти 4,5 тысячи случаев. На втором месте оказалась Комсомольская кольцевой линия, на третьем – Охотный ряд. В пятерку также вошли Павелецкая и Площадь Революции. Всего с июня работники метрополитена поймали более 40 тысяч безбилетников. 5% россиян прочитывают 500 книг в год. Треть опрошенных осваивают более 10 изданий в месяц. Результаты такого исследования приводит российская газета. 87% респондентов читают ежедневно, каждый десятый – несколько раз в неделю. Опрос также показал, что самым популярным временем для чтения остается вечер. Также 66% россиян заранее читают концовку произведения, а 40% перечитывают одну и ту же книгу каждый год. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

такая была Вера. Верочка, очень откровенная песня от Любови Успенской. Я приветствую всех, кто на волне радио «Шансон». Знаете, столица бьет рекорды по свежему бризу. Конец июля, казалось бы, 29 июля. Но осень как будто уже где-то за углом. Вот так Маш подмигивает. Хочется, конечно, больше уюта, тепла и вот эмоциональной поддержки. Я предлагаю разгонять грусть и тоску в нашей программе сегодня. Вечерние музыкальные виражи, только отличное настроение. У микрофона Рита Виноградова. А далее прекрасная песня «Падали звезды», под которую можно загадать желание, от Валерия Залкина. Слушаем и наслаждаемся.

0: белой карете.
1: А если ты не невеста, но все-таки хочется прокатиться на белой карете и почувствовать в моменте красивую жизнь. Королев Виктор заряжает нас оптимизмом, а мы продолжим душевные ритмы. Далее песня, которую знают все, стоит только произнести фразу «Я буду долго гнать велосипед». Александр Барыкин. Встречаем.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Ох уж эти локоны, эти водопады.

станут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

Ошибка на ошибке, но не раз срывавшиеся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким.

0: смириться и не жить.
1: Ошибка, которую можно совершить и потом по-настоящему жалеть и переживать, это не приобрести билет на масштабный легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Еще есть шанс не пропустить. Мы вас ждем 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио-шансон, а также новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев и многие другие вас ждет веселье, танцы, вдохновение и радость от нашей встречи. Возрастное ограничение 12+.

Я просто играю, всего лишь играю, играю.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А вечер создан для расслабления и отдыха. Я соглашусь с тем, что тяжело выдохнуть после тяжелого напряженного дня. И одно из главных условий спокойствия – это, конечно, убрать телефон и желательно спрятать, унести его в другую комнату. Но в следующий час на радио «Шансон» стартуют приветы. И все-таки пока давайте оставим гаджет рядом, потому что мне без вас не справиться в этот вечер. И, конечно, я жду письма, истории, признания. А потом, после порции любви, можно уже избавиться от телефона до утра.

погода строгая и кусается порой. И носы, и щеки пробует отморозить нам зимой.

А вы заметили, что цветочные магазины в основном всегда работают 24 часа? Это создано для того, что если мужчина вдруг неожиданно появилась какая-то мысль, а может быть подарить цветы, то он не смог сказать, ты знаешь, я так хотел, но пока искал, уже все закрылось. Прямо сейчас мы будем дарить здесь, на радио Шансон, друг другу эмоциональные букеты нежности, внимания и добрых слов. Будьте щедрыми в своих намерениях. Плюс 7-909-955-103-0. Уже перехожу к вашим сообщениям. Очень хотелось бы передать огромный привет Нине Васильевне. Ниночка моя хорошая, очень по вам скучаю, помню вас, люблю, ваша Анюта, по возможности приеду к вам. Еще одно сообщение. Сегодня юбилей у нашей подруги Прилуцкой Татьяны. Желаем здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех желаний. Город Курск, подруги Лена и Лариса. И следующая песня про женскую дружбу от Кати Огонек «За подруг».

0: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
4: для вас. Привет нашему новому другу из Шарм-эль-Шейха Мохаммеду. Спасибо за все. Мы остались в восторге. Мы обязательно приедем еще от Натальи из Самары. Я так понимаю, Шарм-эль-Шейхи сейчас слушают «Радио Шансон». Это правильный настрой. Мы поддерживаем. Поставьте хорошую песню для моих родных и близких. Анна, Евгения и Милане, они у меня в гостях. Татьяна Житкова нам написала из Любимского района. Поздравьте Устимова Евгения из Нижнего Новгорода с юбилеем 50 лет. Желаю в эти 50 счастливой жизнью наслаждаться, смотреть вперед, а не назад, и лучезарно улыбаться, брат и семья Устимовых. Поздравляю с 52-й годовщиной создания спецподразделения «Альфа», всех действующих сотрудников «Альфы». Горжусь вами и горжусь, что дружу с вами лично. Благодарю, с уважением, написал Геннадий. А следующая песня для всех наших радиослушателей от Евгения Григорьева.
5: А она в мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенны. В небо словно в первый раз летят.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

сейчас на радио «Шансон» мы передаем ваши приветы. Хотим поздравить нашу любимую Юленьку Быкову с днем рождения. Будь всегда такой прелестной, замечательной, чудесной, прекрасной, красивой. Бесконечно будь счастливой от Виктории Ворониной. Хочу передать привет моему мужу Новожилову Виталию, от его жены Надежды и сказать ему: «Милый, я так тебя люблю, как никто и никогда. Ты мое счастье, ты моя жизнь». Далее следующее сообщение. Привет своему сыночку, старшему лейтенанту Ракше Владиславу, его жене Еве и внученьке Диане. Также доченьке Наталье, вся семья в сборе, кроме зятя, он служит. Вот такая большая редкость, когда вся семья военнослужащих в сборе. И, конечно, привет мужу Александру, написала нам Ирина из Брянской области. Еще одно сообщение. Поздравляю всех причастных с днем основания группы «Альфа». Всем мира и добра от Дмитрия. И следующая песня от Николая Расторгуева и офицеров группы «Альфа» «По высокой траве».

0: А самое душевное место – это, конечно, радио «Шансон». И прямо сейчас мы передаем ваши приветы и поздравления. Хочу поздравить любимого мужа Вячеслава с днем рождения. Желаю ему здоровья, счастья со мной и успехов в работе. Жена Наталья и дети, дочь Анюта и сынок Артем. Это Ильдар Файзулин из села Архангельское, Уфа. Передаю привет жене Кате Антипиной. Сидим во дворе, охлаждаемся от жары. И все москвичи немного в шоке, потому что у нас здесь очень холодно. Привет всем дочери Анне, зятю Роману, внуку Артемке, сыну Никите, Денису, также Насте, ее мужу Андрею, что служит на флоте, и их дочери, и моей племяннице Софии. Поздравьте, пожалуйста, нашу сестру Быкову Юлю с днем рождения, здоровья, счастья, любви от многочисленной родни из деревни Чолмужи.
1: Любовь твою боготворю.
2: Надоел твой бенефис.
1: Не злись.
2: Я уже с другим.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Завершаем среду вместе. Всем отличного настроения. Передаем приветы. Максиму спасибо за незабываемый отдых от Оли и Евы. Хочу передать привет бабушке Ирочке от внучки Насти. Сегодня у нашей подруги годовщина свадьбы Надя и Дима Рогожкины. С годовщиной вас от Кати и Ильдара сообщение. Приветик, любимое радио. Передайте огромный привет в город Королев моему мужу Азику и детям Маше, Тимуру, Анверу, Амине, Любочке и Софии. Я вас очень люблю. Мама на работе, но очень скучает по вам. Хочу признаться в любви мужу Андрею. Отправил меня отдыхать, а сам работает. Вот какой хороший муж. А мы с подругами Настя и Екатерина отдыхаем. Вот так. Поставьте песню «Старое кафе» специально для вас, для вашего прекрасного настроения на радио «Шансон». Далее Александр Кальянов с песней «Старое кафе».

Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда еще вернусь. Да вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни.

они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы. Игры не стало, царь горы. Старые кафе, верные друзья. И ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни. Старые кафе, верные друзья. По глади путничной скользя, как корабли ушли они.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

молчало время, как вода. Рисково, так и мило, она меня любила. Моя кудрявая беда.

пробегала до утра. Цветок на тонкой ножке, осколок солнца в брошке, и ей спасибо и ура. Как в брошенной монете мы кувыркались в лете,

последним, без слова тихого люблю. И в губы мне так липко впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

0: ее храни.
1: Для всех красивоглазых слушательниц радио «Шансон» это песня. И вы знаете, вся жизнь все-таки состоит из маленьких надежд на будущее. Вот доеду домой, вот дождусь выходных, вот наступит отпуск. Я желаю, чтобы то хорошее, чего вы ждете, было уже совсем рядом. А сейчас музыка для хорошего вечера.

Уникальный тембр. Это Сергей Наговицын в эфире радио «Шансон». Поздний вечер в столице. Я всех приветствую, желаю только хороших новостей и чтобы вас всегда ждали дома. Алексей Брянцев с песней «Я ждал тебя», а также в ближайшее время послушаем Сергея Трофимова и Татьяну Буланову. Музыки много, «Шансон» один.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в листе и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть поражены на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Евгений Григорьев будет участником яркого музыкального мероприятия. Догадались, какого? Я напомню, радио «Шансон» приглашает на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Ух, как звучит! Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник» «Делюкс Гольф Белек». И для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, а также многие другие любимые артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

грохочет по улицам, и невидим на метлах тусуются некрутые разборки со свистом от пуль. То не шведы громят Полтавою, не коридо проходит кровать.

0: Отдельный сердечный привет всем, кто в пути и в дороге, а также тем, кто работает в ночь. Пусть все ваши труды приносят результаты. С вами в этот вечер была Рита Виноградова. Я лечу домой и желаю хорошей, спокойной ночи каждому, кто на волне радио «Шансон». Услышимся уже завтра вечером. Пока-пока.
1: Знаешь, боль не навсегда.

кто-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

низом снежок, так и сяк. Несет лошадка моя сань на рысях. Тороплюсь мне поспеть бы до поры. Я у любимой на рассвете взял взаймы. Вернуть к закату обещал наверняка. Держись, лошадка, путь дорога далека. Надо слово мне сдержать, не упусти. Ведь любимая-то спросит, не прости. Возвращаю я тебе сердцем отдаю.

без устали. Ох, как вся моя жизнь. Еще чуть-чуть, родная, стану отдышись. Если будем к сроку, отблагодарю. Тебе нарядную уздечку подарю. Будем живы, расскажу тебе о ней. Что за любимая моя и кто я ей. А сейчас гони, пока закат не отгорел. Чтоб я сказал, родная, здравствуй, я поспел. Возвращаю я.

Уходит день, смотри, пылает горизонт. Садится солнце, сейчас в озера занырнет. Успели, милая лошадка, вот и все. Глаза любимые вижу в золоте озера.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад, только все то,

дальше и дальше, время несется вперед. Я в этой жизни вновь проигравший грустной судьбы поворот.

человек, не любивший меня, он твердил мне: талант пустяки, надо только вскочить на коня, и внушал мне пустые стихи. Человек, не любивший меня.

человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

На сегодня за душой ни гроша. У меня, конечно, здесь есть друзья, но к друзьям без сувенира нельзя.

каждой шутке есть капелька правды, в каждой правде есть капелька лжи. Я тебя попросила однажды, как разлюбишь меня, так скажи. Не копи понапрасну обиды, лучше сразу сказать, не таить. А ты мне улыбайся.

Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. 50 года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500. Сигналим зря, пурга, и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он сагаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И МАЗ попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: В то лето с неба выпала большая благодать. И было мне легко, и так приятно. У ней была причесочка, век воли не видать.

девочкой рука. Не спрашивал об этом, а что у ней с наколочкой рука? Не спрашивал об этом. Крушили мы, как голуби, над крышами судьбы и маялись собой от сладкой лени. Будили наши губы.

руки и пошептал ей что-то. Узрел у ней наколку на руки и пошептал ей что-то. И будто кровь отхлынула в момент с ее лица, и вниз глаза упали черной птицей. Я взял его за шиворот и вытянул.

была спесь. Мне стало бить неловко, и я спросил, кто она есть. И он сказал: воровка. И я спросил, кто она есть. И он сказал: воровка. Тем словом, гад, нарочно он мне душу искромсал, и сердце, как гадюка, покусала.

с лихой и горькой миной. Лежал один платок ее в слезах, а в нем прощай, любимый. Лежал один платок ее в слезах, а в нем прощай, любимый.

жизнью среди тюремных граждан. Я все искал красивую ее среди тюремных граждан.

пьем и говорим о чем угодно, кроме главного, того, что нужно.

зажег для нас свечу горсон. Она в слезах, не спит в Москве моя жена.

0: И быть с тобой всегда хочу. И быть с тобой всегда хочу. И быть с тобой всегда хочу.
1: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».

Ах, как все запуталось за последний год. Думали исправиться, думали пройдет. Все-таки не мальчик, и уже пора. Пожелаем не милая, не пуха.

бочонок светлого пива. Ах, как мы намаялись за последний год. Но и он когда-нибудь все-таки пройдет. Только что сегодня и уже вчера. Пожелаем ни милая, ни пуха, ни пирата.

поставь на 7:30 будильник. Помаши с балкона мне легкой рукой. Принимай таким, как есть. Я один такой.

английские, лишь бы сердцу близкие. Стройная девчонка с ясными глазами, нынче за границей, замужем давно. Как дурак скандалил пьяным на вокзале, я тогда, сегодня, вспоминать смешно. А вот

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: На гарнизоне сегодня тишина и покой. На гарнизоне сегодня день солнечный такой воскресенье.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ступеней.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Хмурый вечер скулит за окошком. Вьюга бродит всю ночь у дверей. Грусть-тоска, словно дикая кошка, на груди притаилась моей. В голове и в глазах.

помолись за грехи мои Богу, попроси в нашем горе помочь, разыскать между нами дорогу сквозь туман, сквозь пургу и сквозь всю ночь.

пятиглазым капризным котенком, своим сыном и счастьем своим. Ты приди из далекого края,

Я в душе тем же сыном остался. Слышишь, мама, откликнись скорей. Хмурый ветер.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

накрытый стол, бокал уже налит. И снова горько крикнет тамада, о нашей боли помолчи.

0: конец 60-х, Москва, аэропорт. Ил-18 новый уже готов в полет, готов лететь на север, далеко-далеко, где ждет людей работа, там, где очень нелегко. Мы рады вас приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена, как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес, он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай еще. И к полосе разлуки помчался самолет. И улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко. А пес, пес ждать остался, ждать друга своего. 4 долгих года людей не подпускал. Тайком на летном поле он объедки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворняках наших есть. Он типа самолета прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весеннюю порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так. Как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал. И женщину, к которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел. Ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце? Сердце.
1: Музыки много, шансон один.

закончишься ты. Тишина, тишина. Нынче пляшут другие, поют уж сполна.

возрасте, в лагерях, в лагерях, нагрузили, что не увезти. У огня, у огня.

Бог в России оставил следы. Как мала, как мала жизнь моя, где закончишься ты?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять, но в Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская программа». Прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Привет, товарищи, друзья, ой, бродяги, кореша, приглашаю, заходите в дом ко мне. Скоротаем вечерок, помидорчик, огурок, дядя Вова вам расскажет о себе. О себе и о судьбе, и о небесах, о себе и о беде, что я скушал сам.

вечную людскую мерзлоту. Батя тоже мой в дорогах, все в железах да острогах, высылал лишь словом ветра мне «держись». Мама тоже под номерочком, где товарищи носочки, с молоком ее ным взял я эту жизнь. Так вот жили и вскормили на плотных руках, забурили, заклеймили в жутких рудниках. Я вгонял овец в загоны, загружал грехи вагоны, но не быть другим мне, Господи, прости. Улеглись дела на плечи, знаю, в крысах не отмечен, и на общее померье заносил. Да,

чаще, только мало настоящих, и отцов дедов забыта правота. Слава Богу, держит сила, эта гниль не зацепила. Не смотри, что на руки разгребу, и сломать меня попробуй, закатаю в асфальт дорогу. Я же вылезу, воскресну, доползу. Да.